0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624.

0: 8-4-10-57.
1: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
2: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
3: Ненаказуемо.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Это лето. И любимая музыка.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свой.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
1: Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Ами Думанова! И вы на коммига! Вопрос о Диоге Барабуска!

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения! Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль! Больше покупок – больше шансов! Белтелеком Шоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Душевное радио. Слушай свободу.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Президенты Беларуси.

0: работают на 11 участках в Минске. Так, радар есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ваукшасова, Ленина и на Южной магистрали, а также на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Самка дальневосточного леопарда впервые в истории усыновила чужих котят. В первые месяцы жизни котята находились вместе со своей биологической матерью на российской территории. Впоследствии эту семью неоднократно регистрировали уже в Китае. Через некоторое время ту же пару детенышей снова обнаружили в России, но теперь уже их сопровождала другая самка, известная под прозвищем «Толстушка». Эта опекунша продолжила перемещаться вместе с малышами и вновь была замечена на территории КНР. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,55.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 22-24, в Витебске и Могилеве 20 градусов тепла. В Гомеле плюс 27, в Минске дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрись и Машоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
1: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
0: Вкусно так, что пальчики оближешь.
2: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10 подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
2: Ну, как я уже сказал нашим друзьям в ТикТоке, хромосомы лихо пляшут, да? Это потому что на календаре пятницы в очередной раз, вспоминая там финал рабочей недели по пятницам, я вспомнил, как дед у меня, царство ему уже давно небесное, каждое утро шаркающей походкой шел к стене, а там, значит, календарик этот, да, с листиками. И вот он отрывал, надевал очки и хмурым таким сосредоточенным взглядом читал, что сегодня день взятия Бастилии, например. Ой, хорошо. Ребят, привет всем. Добро пожаловать. Я очень надеюсь, когда я выдаю в эфир эту фразу, это абсолютно искренняя вера в то, что вы прямо с утра подключены все-таки на свою любимую радиостанцию. Это топ-5 радиостанций Беларуси, душевное радио мы называемся. Меня зовут Дмитрий Санкович. Ну, типа утреннее Бодриссимо шоу. Ну, бодрое точно, шоу я вообще не знаю. Сейчас все границы размыты. Что такое шоу? Где шоу? Где не шоу? Вигвам, да? Хочется, опять же, на стене нарисовать. Поэтому разберемся. Самое главное – это доброе утреннее настроение, горячий кофе, я не знаю, там, толстенный бутерброд, который, возможно, вгрызается кто-то сейчас. Ко мне периодически будет подходить, ну, она в разных ипостасях. У нас тут практически ролевые игры. Я с Дарьей Тюжниковой вначале просто потрендим с ней. А, сегодня же радиотерапии не будет. Все, сегодня же у нас хит искусственного интеллекта. Видите, после отпуска еще не полностью собрался в полную мозаику. Да, сегодня хит искусственного интеллекта. Все, что было отправлено, есть у нас в базе. И один из этих треков уже отобран. Будет представлен на ваш суд. Вы сами будете определять, нужен он, не нужен. Уже немножко набралась база. Уже есть кое-какие мысли, как это все продолжить в эфире душевного радио, чтобы это все было не просто так. Ну, а если кто-то творит, только давайте так, по-настоящему действительно удивительно творит в нейросетях, в плане музыкальном. Вот именно то время, именно в пятницу с 8 до 11 можно прислать свое музыкальное произведение к нам в Телеграм, душевное радиочат, но, подчеркиваю, это не гарантия того, что оно обязательно прям появится в эфире. Все равно будет худсовет, будем слушать, смотреть, чесать головы. Мне легче, у меня волос нет, поэтому чешется, естественно, легче. Ну и определяем, если действительно достойно, выпускаем в эфир, ну а дальше уже непосредственно люди, а для кого что творите? Для людей, не просто для себя, да, будут определять. Оставляйте это музыкальное произведение в какое-то продолжение там в базе душевного радио или уже распрощаться навсегда. Это в конце этого музыкального часа. Ну вот как-то так вот. Sunshine Reggae. Совсем после недолгой рекламы в продолжении этого утра. Ребята, ну успокойте меня. Вам же уже хорошо, как по-другому. Это же пятница.
4: Реклама. Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
8: В Три цены.
7: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
8: В Три цены.
7: А выгодные цены?
8: Вы уже знаете ответ.
7: Все для школы и творчества. В Три цены.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио.

0: сексизм.
1: Все запасы, это фирменный гороскоп душевного радио. Ну, вы же знаете, это же всегда с открытой же душой. Да возьмите, доберите, да пользуйтесь. Итак, погнали. Начинаем традиционно с рогата овнов. Удачный прям сегодня, насыщенный день. А у меня так вообще вдвойне. Я не знаю, как вы, а я очень соскучился по танцплощадке в эфире. Поэтому всем напоминаю, что сегодня в 8.00 по Москве вечером до 10. Ретро-дискач! Настоящий в эфире душевного радио, в том числе и на стриме в ТикТоке. Я буду его проводить, так что приходите, потанцуем. Так вот, сегодня у овнов удачный. Высокая работоспособность, мотивация какая-то высокая. Что позволит браться за самые сложные вопросы, заниматься серьезными ответственными вещами. Самое главное, чтобы вот эти серьезные вопросы, за которые я возьмусь, не поломались, да? Руки у меня нормальные, там люди видят, прокачанные, да, все в порядке. Тельцы, 21 августа, у вас накопилось какое-то напряжение. Вы не можете отпустить какую-то прошлую сложную ситуацию. Поговорите откровенно с родными, поделитесь своими переживаниями. Ну, вот тогда тельцы получат хороший совет и теплые слова поддержки. А может быть, сверху еще и 100 рублей. Ой, вот уж эти вот прекрасные финансовые корни внутри меня не дают покоя никогда. Близнецы, 21 августа, накопились дела, которое будет сложно завершить самостоятельно. Обращайтесь за помощью к своим коллегам или друзьям. Решайте все сложные вопросы в команде единомышленников. Вот вы знаете, это все уже стало выгорать. Вот там типа «Мы команда! Мы банда!» Да? И что? И один тянет, а все остальные идут сбоку яблоки жуют. Вот это как-то неправильно. Потому что командная работа — это всегда здорово, это всегда классно. И вот именно там лежит абсолютный безоговорочный успех. Раки, 21 августа на утро планируйте самые сложные или неприятные дела. Прям вот с утра прибежали, пока еще никто воду из бойлера не выпил, да, вы успеваете все это сделать. Энергия у раков будет на высоком уровне, поэтому в первой половине дня вам многое под силу, и, ну, а звезды там рекомендуют даже рационально распределить внутренние ресурсы, делать какие-то перерывы для того, чтобы не пережечь ни себя, ни других. Львы, 21 августа. Пятница. Ограничьте общение. Здрасте, пожалуйста, возьмите, распишитесь. Старайтесь сегодня работать в уединении. Так никто не будет вас отвлекать и давать ненужные советы. Есть шанс подумать о своих стремлениях, в приоритетах, наметить какие-то новые цели. Слушайте, но в пятницу всегда очень легко намечается. Все, особенно вот это. Ну все, с понедельника перехожу на брокколи. Да, вот это вот. В пятницу это очень легко дается. Только потом приходит понедельник, и все это здорово забывается, и до свидос. Дева, кто-то из вашего окружения подаст вам отличную идею, посоветует что-то интересное, чаще общайтесь, обсуждайте важные для вас вопросы, прислушивайтесь к разговорам, чтобы не пропустить какую-то нужную информацию. О, сегодня люди с большими ушами – это девы. Весы, 21 августа, готовьтесь к сложному, загруженному делами дню. Вот вам это надо. Работы будет много, поэтому, возможно, весам придется пожертвовать своим свободным временем. Пожертвовать свободным временем на работе. Да, ну, конечно. Однако звезды рекомендуют закончить все вопросы сегодня, чтобы завтра заняться какими-то другими интересными заданиями. А завтра суббота, там же задание. Один шашлык там намариновать, да, там на 18 тысяч человек. Это поди, да. Скорпионы, 21 августа. Сегодня полезно действовать интуитивно, так сказать, на ощупь. А скорпионы, они же колючие такие, поэтому если вдруг чего, ну... Проявлять творческий подход, применять какие-то необычные методы работы скорпионом. Также вы справитесь с многочисленными важными задачами и освободите вечер для отдыха, расслабления. Ну, а для тех, кто, ну, искренне предан волне душевного радио, еще и вечернего драйва. Стрелец. Сегодня стрельцы получат много информации, разных новостей. Не стоит верить всему, чему вы услышите. Проверяйте источники. Ну, для этого есть лакмусовые бумажки, да? Всегда ими можно проверить источники. Ищите дополнительные факты. В общении будьте сдержаннее, не реагируйте эмоционально на чьи-то слова или поступки. Козероги. Вот я точно знаю, что ждали в ТикТоке, там козероги, да, у нас там много их. У вас накопились мелкие рутинные дела, да, которые больше не могут ждать. Составьте план на день, разберитесь с важными вопросами, разберитесь с важными людьми. Не знаю, как кто. Но я вообще вот по этим разборкам 90-х не скучаю. Да, было проще. Вышли там 2-2. Разобрались, и кто главный, понятно, да? Кто стоять остался, пусть и с синяками. Но проще как-то было. Ладно. В разговорах, козероги, проявляйте вежливость. Не соблаговолитесь и себе выс. Вот что-то в этом роде. контролируйте свои слова. Проще говоря, перевожу на понятный нам язык в стиле классики жанра. Следим за базаром. Водолеи, 21 августа. Проведите этот день спокойно. Подумайте над своими планами и желаниями. Загляните в себя. Это примерно вот так. Эй! ТикТок видел, да? А, и трансляция видел, как я только что заглянул в себя. Ну, вы знаете, слушайте, хорошая вода, то ли? Нормально. Лучше ограничить общение с коллегами, работать опять в одиночестве, не спешить, но это где-то перекликается со львом. Тоже там должен в одиночестве в углу сегодня сидеть. Ну и рыбки. Отложите сложные вопросы на другой день. Сегодня рыбам надо заняться рутинной работой, отдать предпочтение простым и хорошо знакомым делам. Деловые встречи лучше планировать на вторую половину дня. А потом сказать, знаете, как в этом. О чем говорят мужчины, помните, да? Бензинчиком полили, говорит, у меня друзья на рыбалку уезжают. Вот что-то в этом роде. Ребят, готовимся к выходным. Напоминаю, сегодня пятница на волне душевного радио. Фирменная рубрика под названием «Хит искусственного интеллекта». Хит ИИ, кое-что есть в базе. Поставим, послушаем, пообсуждаем. Если будет возможность, дозвонимся до создателя, да? Ну и решим, надо, не надо. Прикольно.
0: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.

0: Реклама. 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
3: Душевное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Уйдет же! Уйдет!

0: сейчас начинается время, когда, вот я говорю, они вырывают друг у друга микрофон. Сегодня у нас, ну вот тот, кто в ТикТоке, это я воздушный поцелуй послал. Я не тебе. Чего ты распереживался?
1: Да мне никогда ничего не достается.
0: Слушай, не достается. Я за вчера говорю, вчера чуть голову не отрубал. Рассказываю. Значит, захожу я вчера утром на работу. И вижу блестящие несчастные глаза из аквариума другой.
1: От слез блестящие.
0: Из другой студии. У Тюжникова не отдам.
1: А я не пойду.
0: Я не знаю, чем тебя туда заманили. Понимаешь, то есть какими конфетами,
1: просьбами,
0: какими обещаниями,
1: уговорками.
0: Давайте мы сделаем так, чтобы утюжника у нас не забрали. Даш, скажи, пожалуйста, ну, ты же ж музыкальный человек. Ты так поешь так себе, а на рекламе классно. Ну, автотюн это божественно.
1: Искусственный интеллект.
0: Ты же не обижаешься.
1: Да, конечно, не, я понимаю.
0: Дарья, вот принципиальный вопрос. Я, допустим, уже споткнулся об искусственный интеллект музыкальный, да, нейронки. И больше я этого не хочу.
1: А как вот тебе это касается?
0: А я тебе объясню. Ну, я же пишу там песни, ну, да. Вот, дай, думаю, воткну, что там споет. Да, спел, блин, обалденно.
1: И я для себя.
0: Да, да, и, понимаешь, и я теперь мелодию... Она мне нравится, которую он написал, да? Но я хочу, чтобы это было мое. А сейчас же это, получается, не мое.
1: Ну и что? И ты же написал.
0: Нет, ну и что? Так я слова только написал. И все. И я сказал, нет, больше я этим пользоваться не буду. Я считаю, что искусственный интеллект – это зло. Ну, я имею в виду в музыкальном плане.
1: Так это же облегчило тебе жизнь.
0: Так, а правильно. Хорошо. Вот ты, боксер, да? Вот ты перестаешь боксировать. И все уже.
1: А, нет.
0: Голову отбили, все. Ты перестаешь боксировать. И у тебя что начнется? Деградация.
1: Ломка.
0: Я не ломка. Это ты запретную тему сейчас затронул. Нельзя. Уйти же никого. Нельзя. И получается, что ты сам расслабишься, и вот не будет вот этого творческого напора, творческой энергии там, и так далее, да? И ты не сможешь больше сам писать.
1: То есть ты перестаешь быть творческим человеком.
0: Да, абсолютно верно. Я считаю, что это убийство творчества.
1: Ну, может быть, если использовать искусственный интеллект в более массовых каких-то вещах, если ты там постоянно музыкой занимаешься, там, ты звукорежиссер или там какой-нибудь.
0: Слушай, так это же реально продвигает, и это клево. Угу. Это же очень легко. Кнопку нажал, он тебе все сделал. Угу. Тебе самому мучиться не надо. Тебе, вот у меня, допустим, нет музыкального образования. Слова вообще никакого. Я ни одной ноты не знаю. Мне не покажи аккорды, я песню не спою. Да? А я же на слух все подбираю. Так это ж вот... Это я на комплименты напрошусь, да?
1: Нет.
0: Че ты врешь?
1: Кстати, я просто
0: в глазах вижу, что ты врешь.
1: Я такой интересный фильм смотрела про цыган театра Ромен. А-а-а. Вот они тоже учились сами на слух.
0: Так это самое главное. Так, у нас хит искусственного интеллекта. Вот сейчас будет сложно, потому что я очень много таких треков, которые посвящены там родине, маме, детям. Но они априори не могут быть неодобрены, да, потому что сам текст. Но само создание вот песни там масса вопросов вызывает, да. Поэтому мы представляем, к сожалению, я не нашел ее в нашем телеграме по поиску, но, может быть, Екатерина нас сейчас слушает. Но мы представляем. И прямо сейчас появится опрос у нас в Телеграме, «Душевное радиочат» мы называемся. Хорошо или нехорошо? Но так как Гомель – это number one, который слушает волну «Душевного радио», тут, мне кажется, результат предсказуем, хотя посмотрим. Потому что песня посвящена городу Гомелю. Да, это Екатерина Нечипорук, и песня называется «В Гомеле весна». Весной пришла эта песня. Нет, на самом деле, очень много людей присылают. Вот дошло только сейчас. Итак, друзья, сейчас появится у нас в Телеграме опрос. Будет только два варианта. Нравится или не нравится.
1: То есть плюс вайп или минус вайп?
0: Переведи.
1: Но плюс атмосфера или минус атмосфера?
0: Говори по-русски. Вот сходила, знаешь, набралась там современных вшей. Выгонять будем. Итак, Екатерина Нечипорук, «В Гомеле весна», хит искусственного интеллекта на волне «Душевного радио».

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Беларусь и Мьянма планируют заключить договор о защите и поощрении инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время бизнес-форума в Минске, передает Белта. После подписания документа белорусские предприятия в Мьянме будут работать более эффективно, если условия функционирования будут соответствовать отечественным. Со своей стороны, Беларусь готова предоставить инвесторам Мьянмы условия

0: днем от 18 с плюсом, по северу и до 34 тепла по юго-востоку. В воскресенье дожди и грозы, днем от 18 до 25 тепла. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Температура воздуха составит от 16 до 24 с плюсом. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15.00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед», Александра Мелех, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы», а также других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, 10 юаней 4,50, 100 российских 3,55.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами дожди. В Бресте и Гродно плюс 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Гомеле 27 тепла, в Минске дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
5: Реклама.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
6: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
7: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
8: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
9: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
12: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
13: Ненаказуемо.
14: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Discovery Channel.
1: Do it again now.
0: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
1: Getting horny now.
2: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор. Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
2: «Душевное радио». Классика, хитов.
7: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу,

0: Так, скажи, пожалуйста, мне Дарья Утюжникова. Mm-hmm. Она же... Дарья никакая Утюжникова. Она же Даша Утюга. Вот смотри,
1: да.
0: Привидение увидела еще. А чем из мужских инструментов ты умеешь пользоваться? В образ звучало. Сейчас меня тихо.
1: Я вот тоже подумала.
0: Не-не-не, я не про то.
1: А, хорошо. Сейчас, подожди.
0: Что, я аж в пот кинул вообще.
1: Подожди, сейчас.
0: Нет, я имею в виду там паяльник.
1: Строительные всякие штуки.
0: Молоток.
1: А паяльником маленьким умею.
0: А чем отличается маленький, извините, от большого?
1: Ну,
0: мы
1: это... я про сварку подумала. Нет, сваривать
0: ты сварочным аппаратом
1: не умею.
0: Умеешь пользоваться?
1: Нет, паяльником умею.
0: Умеешь.
1: Мне папа показывал, да.
0: Как, так подожди, тебе папа показывал или ты умеешь?
1: Он мне в руки давал, и я умею делать.
0: А, это значит, ты
1: я
0: умеешь.
1: Я могу на лампочке эти светодиодики запаивать, чтобы лампочка работала.
0: Спорю, врет?
1: Не-не-не, я знаю, как.
0: Подожди, да? Хорошо. Вот у тебя чистая поверхность на лампочке. Что нужно делать?
1: Подожди, так там же вот эти вот квадратики есть.
0: Есть
1: и там типа черная точечка. Это значит, что он все, поломался.
0: Так.
1: Надо макнуть в борную кислоту.
0: Молодец, какая канифоль в борную кислоту. Ну ладно, хорошо, молодец. Сейчас за тебе отшибеки аплодисменты запилю. Вот тебе, пожалуйста. Это я к тому, что легко сверлятся детали. Ребята, вы на волне душевного радио. Мы здесь Дарья Утюжникова, меня зовут Дмитрий Станкович. И мы решаем, что делать с песней по поводу вот написанной Екатериной Нечипорог в Гомеле «Весна». Но да, тут объективности, конечно, сложно знать. Но кто же будет голосовать против своего города, да?
1: Но, ну, конечно.
0: Мне кажется, это не очень честно.
1: А сколько там, я не вижу.
0: Я тебе сейчас расскажу, но давайте вначале напомним, что у нас за трек звучал.

0: Итак, это называется «А в Гомеле весна». Ну, конечно, очень красивые слова, безусловно. Вот я в Румянцевском саду тоже был, гулял по Гомелю. Очень красиво, очень здорово, очень классно. Ну и у нас два варианта ответа. У нас в Телеграме, душевный радиочат мы называемся. Вот у нас голосовалка, Екатерина Нечипорук, хит искусственного интеллекта, в Гомеле весна. На настоящий момент, ну, получается как? Я просто еще раз напомню, что если песня получит положительный отзыв, то, стало быть, она сейчас прозвучит во второй раз. Ну, а потом она остается в базе, и вы ее с какой-то периодичностью будете тоже слушать. Ну, вот степень ответственности вы должны понимать.
1: Весной. Ну, логично.
0: Ну, ты же вот, понимаешь, ты же выросла на нашем молоке здесь.
1: Ну, да?
0: Ну, и откуда такая предсказуемость? Гомель весна, будем слушать весной. Ой, ой, за окнами дождь.
1: Ну,
0: а поставьте,
1: вот и все.
0: А поставьте
1: ну,
0: песню
1: вот
0: про
1: все.
0: Дождь. Да? Ну, ну что, Утюжников, не расстраивай меня. Так, ну, несколько мнений, которые написаны у нас в Телеграме. Да, ну и вот дальше. Вот «Мой родный кут», да. Ну, это ж неизвестные стихи, видимо, какая-то переделка. Не знаю, насколько есть шанс, чтобы эта песня прозвучала. Мы все будем забирать, все будем отслушивать. Если вы творите в нейронных сетях, можете прислать сейчас к нам в Телеграм, значит, свой трек. И один единственный, пожалуйста. И, соответственно, стихотворную, ну, текст песни, чтобы мы могли почитать там что, как и почему. Ну, да, легкий детский шансончик. Это написал Тим Том. Супер песня про мой родной и любимый Гомель. Так вот, я же говорю, что это патриотизм, любовь к городу к своему больше, да?
1: Так это же нормально, если нас
0: нет,
1: слушают
0: это,
1: гомельчане.
0: Нет, это очень здорово.
1: Ну,
0: да,
1: их большинство.
0: Ну, понимаешь, я вот... Мухи отдельно, котлеты отдельно. Угу. Понимаешь, тексты, да, текст прекрасен. Ну, вот музыка, аранжировка, насколько он там многое вызывается внутри. Понимаешь, вот эти вот еще... Вот это вот важно. Угу. Так, Руслан Гриневецкий, тут «Живи ярко, мечтай смело, действуй уверенно». Спасибо, Руслан, тут прям развернуто все. Я считаю, что искусственный интеллект никак не повлияет на мою способность сочинять музыку, потому что искусственный интеллект столько всякой фигни пишет, просто слова иногда кругом, и голова кругом идет, корректируешь, одобряешь. Ну, понятно, но он же все равно мелодию-то за тебя придумывает. А это как расслабление мышцы без гантели. Понимаешь, все равно будет деградация. Ну, что у нас на настоящий момент получается? Ну, так все нормально. Не нравится 36%. Ну, проголосовало достаточно много. 47%. Мне, кстати, понравилась музыка. Вот Татьяна написала, ну, да. А не нравится 36%, а нравится 64%.
1: Все, вообще без вопросов.
0: Ну, тебе понравилось?
1: Ну, подожди, ну, давай я честно. Не думала об этом. Но мне не очень нравится, в принципе, такая немножко техничная музыка, которая делает.
0: А меня немножко не задела. Мне хотелось вот как-то, чтобы вот больше было чувства. Понимаешь? Угу. Вот, если честно, меня не задело. Но люди выбрали. Оставляем плюс. Нечипорук Екатерина в «Гомеле весна». Поздравляем.
2: Патриссимо шоу, Патриссимо шоу, Патриссимо шоу. Утро будет.

0: time, weather, and...
1: Utka Fast News!
2: Утка Fast News – это фирменные новости здесь на волне душевного радио. Чем смогу, тем я вас и порадую. Ну, а что с ними делать, это понятно. Дальше будете разбираться самостоятельно. Плюс ко всему, я сегодня такой лайфхак нашел. Я обязательно поделюсь фотографией, как все это дело сделать правильно. У нас в Телеграме душевное радио чат. Ой, потому что экономность... Помните, экономика должна быть экономной, да? Вот экономность у меня тоже внутри, но об этом позже. Прикольно. Полиция Филадельфии, Пенсильвания, США, разыскивает крайне подозрительного мужика. Мужчину. Ну, казалось бы, да, ничего вроде плохого он не делал. Незнакомец в жуткой маске, напоминающем куклу-убийцу Чаки, обосновался возле здания мэрии и приставал к прохожим. Ну, казалось, все правильно. Надо было арестовать, надо было посадить, надо было наказать. Но, знаете, что он предлагал людям? Побегать на перегонки. Ну, вот просто. Утверждая, что он точно быстрее, люди описывали произошедшее как весьма пугающий опыт, напоминающий какую-то извращенную игру. Ну вот, чувак, вот в такой вот маске, я вам сейчас набросаю у нас Телеграм. Значит, вы представляете, к вам на улице. А я сейчас живу в районе, где очень много бегает людей, это здорово. Это мотивирует присоединяться к здоровому образу жизни. Вот такой чувак подходит и говорит: давай с тобой побегаем на перегонки. И ты понимаешь, что вроде бы и рад, но как-то не планировал и памперс для взрослого не надел, да? Но это как минимум получается. Ну и теперь его арестовали. Полиция считает, что жертв угроз могло быть гораздо больше, хотя я не очень понимаю, в чем угроза. Говорит: давай побегаем на перегонки. Ну да, выглядит, конечно, стрёмно. Ну и призывает тех, кто располагает хоть какой-то информацией, выйти на связь, пока недобрый чувак остается на свободе. Но, видимо, его все-таки, ну, закатают за решетку. Да, мир потихонечку сходит с ума. И поэтому классно, что все больше и больше популярность приобретает все-таки волна душевного радио. Этому же посвящены и стримы в ТикТоке. Все-таки хочется вернуть, опять же, подчеркну, человечность, доброе человеческое общение. Кто-то скажет, что это занудно, кто-то скажет, что это душно, а я не соглашусь абсолютно. Мы, люди, должны эволюционировать вперед куда-то. Ну, не знаю, там, во вселенский разум в итоге. А не деградировать вниз, чтобы в страшных масках давай побегаем. Ну, хотя ничего страшного, как какой-то, ну, кич, какой-то вайб, не знаю. Я бы уже, конечно, его бы не арестовывал, если, конечно, там ничего не полетело куда-то дальше. Но вот так вот, будьте осторожны.
1: Утка Fast News!
2: Ну, конечно, как только появляется новость с коциками, я ж не могу к этому. Очень сложно привыкнуть к мысли, а все зоопсихологи, даже такие есть, говорят, что кошки, они просто нас с вами используют. И ни в чем себе не отказывают, а используют нас при помощи вот этого мурлыкания, мягкой шерсти там, да, какой-то и все остальное. Но все-таки какая-то преданность, я считаю, у них есть. Сестры Люси и Ханна Робертсон были безутешны, когда, внимание, 10 лет назад их кошка Чарли отправилась на привычную прогулку, но так оттуда и не вернулась. Я, допустим, не очень представляю. У нас вообще с женой паранойя. У нас... кошка любит прятаться там за... в кровать, под матрас. Мы ее не видим 10 минут, у нас паника. А здесь 10 лет ушла Чарли. Родственницы из Уэльса месяцами искали питомицу, публиковали объявление, все без толку. Наконец, Люси и Ханна смирились с потерей. И вот недавно, прикиньте, как раз в день рождения Люси, одной из сестер, произошло чудо. С сестрами связались сотрудники ветеринарной клиники, заявившие, что Чарли через 10 лет нашлась. Оказалось, что местный добряк некоторое время подкармливал бездомное животное, а после поймал и принес в клинику. У кошки имелся микрочип, с помощью которого ее идентифицировали. Итак, Чарли вернулась домой спустя 10 лет. Сейчас кошке 13, и она пребывает в добром здравии, знакомится с другими четвероногими членами семьи, наслаждается вкусной едой и, кажется, понимает, что стала местной знаменитостью. Ох, ну ведь хорошо же. Блин. Ну, они, конечно, да, ну, теперь меня наконец вернули и будут кормить все время. Ну, у них, видимо, так там в голове. Но мы-то, да, ай, мое, моя, урчит, мурчит, блин, спать не дает. Но ты же от этого все равно счастлив.
1: Утка Fast News.
2: Так, ну и у нас есть новая традиция в этом сезоне. Я предпочитаю третьи новости выдавать какой-то такой достаточно интересный, простой лайфхак для жизни, которую можно использовать практически сразу, там, не откладывая в долгий ящик. Скажите, вы экономные люди? Сейчас я потеряю долю доверия в ТикТоке в том числе. я люблю экономить. Ну, так скажем, не до паранойи, конечно, но экономить люблю. Мне тут, видимо, стало как-то очень быстро набирать популярности. Эта рубрика лайфхака «Утка Fast News», мне уже начинают люди присылать. Вот тут девушка мне прислала. Я заметила, Дмитрий, что жидкое мыло дома очень быстро заканчивается. Какая правильная жена. А ведь стоит оно не 3 копейки, я согласен. И подумала, вот девчонка сама придумала этот, значит, эту полезнятину. Нужно просто накрутить канцелярскую резинку на промежуток между дозатором и крышкой. И вуаля! Расход уменьшается практически в десятки раз. А ведь, между прочим, все эти высоченные дозаторы, да, они же тоже маркетинг. Чтобы побыстрее заканчивался, мы с вами покупали новое. Я вот, кстати, вот буквально сегодня это пришло. Вот вам картиночка в Телеграм наш. Вот кто такой же экономный, как и я? У меня есть литр геля очень вкусного для душа. Я его обожаю просто. Но заканчивается, блин, очень быстро. Но я сам по себе большой. Я сегодня приеду. Вот точно так же накручу канцелярскую резинку, потому что там дозатор высоченный, он очень высокий. И посмотрим, насколько мне хватит. Это бомбически просто. Ребята, экономим вместе с волной душевного радио. Не благодарите.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: напоминаю, да, немножечко новенькое есть в новом сезоне. Мне очень интересно общаться и знакомиться с вами. Всем я напомню, звезды, их очень много и еще будут, да, это вот, скажем, одно из направлений «Волны душевного радио» — познакомить вас по-человечески с интересными звездами, которых вы слышите, там, любите и так далее. Да, будут, живыми концертами будут, но не менее интересны все вы с той стороны радиоприемника. Поэтому я периодически буду с кем-то знакомиться по телефону, общаться, узнавать интересы, почему мы вместе на «Волне душевного радио». Слушайте, ну каждый человек — это отдельная вселенная, там много всего реально крутого. И поэтому следующий музыкальный... У нас пятница, да, помните? Мы всегда улыбаемся друг другу. Потому что, сидя в студии среди мягких, ну, хорошо, пусть красивых мягких стен, все равно это какого-то рода для диджея вынужденное одиночество. Я буду рад вашим улыбкам, селфи, пятничное селфи к нам в Телеграм. Вы улыбаетесь, селфите, я знакомлюсь с вами хотя бы по фотографии, потом абсолютно рандомно. Я выберу, ну, самую яркую улыбку, ну вот сегодня это так, пятничного селфи. И с разрешения человека позвоню ему, просто познакомимся в эфире, поговорим за жизнь, ну и поставим любимую песню этого человека с самой главной сноской, да. Не забываем о том, что эта песня должна обязательно быть в составе музыкального плейлиста «Волны душевного радио». Так что я жду ваших улыбающихся пятничных селфи. Ну ладно, селфи, давайте вон эти американизмы, надоели уже. Себяхи! Ваши счастливые пятничные себяхи у нас в Телеграме. Душевное радиочат мы называемся. С удовольствием на всех посмотрю. Обязательно попробую, ну, в хорошем смысле, без распахнутого плаща, обо всех пофантазировать по фотографии. Ну и посмотрим, что из этого получится. Ребят, приходите к нам в Телеграм. Душевное радиочат мы начинаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Пакет документов о сотрудничестве подписан во время белорусско-амьяманского бизнес-форума в Минске, передает Билд. В планах создать предприятие по производству кожаной обуви в Мьянме. Соответствующий меморандум подписали предприятия стран. Еще один важный документ – лицензионное соглашение на сборку техники МАЗ в Мьянме. Подписаны также соглашения о сотрудничестве по таким направлениям, как медицина, образование, легкая промышленность и туризм. В первом полугодии белорусы получили в банках 1 000 000 000 000 рублей кредитов на покупку отечественных товаров. Это больше, чем за весь прошлый год. По данным Нацбанка, в общем объеме потребительского кредитования доля кредитов на покупку белорусских товаров составила почти 15%. По-прежнему значительная часть из них выдается на покупку авто. В столице с начала года отремонтировали около 1 300 000 квадратных метров дорог. Это 69% от запланированного объема. Сейчас дорожники сосредоточились на полной замене покрытия. Также продолжается герметизация трещин и подготовка противогололедных материалов – соли и песчано-соляной смеси. Самую быструю звезду в космосе нашли в центре Млечного Пути. Она вращается вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Звезда совершает полный оборот за 8 лет, достигая скорости в 25 тысяч километров в секунду. Звезде присвоили научное название S-301. По словам ученых, ее скорость достигает 8,5% скорости света.

По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 22-24. В Витебске и Могилеве плюс 20. В Гомеле 27 тепла. В Минске дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Снять динамичный ролик, сделать домашку по английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на shop.mts.by и по телефону 210.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.by и по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

подчерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

Будет, слушай, ну хорошее утро в пятницу. Приходят разные молодые девчонки, приходят ко мне с разной дрянью. Так приятно вообще. Всем хорошего настроения, бодрого, обязательно. Вы правильно настроены, меня зовут Дмитрий Санкович, это бодрисимо типа шоу, да? Ну а это все по-человечески с открытой душой. И по пятницам, давайте вспоминать, забыли, пока я был в отпуске. У нас такая очень добрая и классная традиция, это посмотреть в глаза друг другу, пусть даже при помощи себя. Это же собственная фотография на фоне чего-то счастливого и классного. Но только добавляем еще, ну, я надеюсь, приятную неожиданность, фотографию, ну, которая вот прямо сейчас вот впечатлит каким-то образом. Мы будем с вами знакомиться. Я позвоню, мы пообщаемся, узнаем, кто вы, что вы, из какого города, чем живете, чем дышите. Ну, в хорошем смысле этого слова. Безусловно, я не буду пин-коды от карт там просить у вас. Но просто интересно, вот что же за люди, с какой энергетикой, с той стороны радиоприемника, которые, ну, вселенским, если хотите, размахом, притянулись именно к волне душевного радио. Поэтому приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Ну, я просто фоточку какую-то такую нормальную. Есть уже чем поделиться с вами на наш... Гомельский, Серега Гомельский, 2-3-5. Ну да, отпуск он такой. Там иногда нужно резиночкой лицо связывать, чтобы оно не треснуло от удовольствия. Правильно, Серый? Вот примерно так я наблюдаю на твоей фотографии сейчас. Это отпуск. Я недавно был таким же. У меня прям рот, блин, в хорошем смысле не закрывался, когда я поехал в первый день отпуска в свой любимый лес, там оладьи пек, ай-яй-яй, лещей ловил. Серый, хорошо тебе отдохнуть, я надеюсь, что волну душевного радио возьмешь с собой. Далее, очень интересная себяха Татьянка вот прислала вдвоем, видимо, с подругой, да, на кухне. У меня, Таня, ощущение, что, так, это пришло в 9:56, что вы еще как-то не расходились со вчера. Видимо, тоже в отпуске, да? Девочки, вам привет огромный, спасибо большое. Ой, какая фотка. Наталья, которая Наташа. Тоже, видимо, да? На работу не надо. Что делаете со мной? Супер! На что еще обратил внимание? Диван. Хороший диван. Хороший диван. Я недавно такой собирал в одиночку. Диму Кустова днем слушал. И, между прочим, я могу поставить честно себе огромный плюс в карму. Я в одиночестве способен собрать двухметровый диван исключительно по инструкции из Ютуба. Инструкция, которая в самом диване, без вариантов. Там, и поэтому, ну, машина, да, и никакой тут чертовщины нет. Вот такие вот фотографии. Да, но традиционно. Кирилл из того Крафтехно Гомель. Ощущение, Кирилл, что у вас прекрасная жизнь. Вы живете где-то в турецком отеле, вы в одном и том же халате, но на фоне зелени почти пальмы. Остается по-хорошему позавидовать. Вы крутые, спасибо, жду дальше.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
1: Я тоже хочу. А что делать надо?
2: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
3: МТ-банк. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: пятницу прям хочется бегать по стенам. Но у мужчин эта способность меньше проявляется, больше наши девочки. Ребят, вы на волне душевного радио. Приходите к нам, показываем себя во всей красе, имеется в виду селфи, утро, ну, селфи, себяка, самофотографирование. Звучит, конечно, как самопожертвование, но все-таки. Привет огромный Людмиле, которая Зыль, а это вас там что-то перерисовало, ну, красиво. Люди на работе, я так понимаю. Наталья. Очень грозная такая. Слушайте, всю жизнь мечтал повесить себе что-нибудь на шею. Нет, ну, у меня все случилось, двое детей, две жены. Нормально. Вот, ну, у вас вот какое-то прям такое украшение. Вот я тоже думаю над новым луком. Кстати, готовлю новый лук, ну, новый образ на танцплощадке. Я понимаю, что вы все привыкли. Пионерский галстук, там моя эта жилетка знаменитая. Я все это трепет на себе оставлю. Да. У меня есть идея, как, ну, в свое время там завершить этот проект. Вот я все эти луки сохраняю, в которых я был. А вот в этом году я уже задачивался таким новым, более удобным для меня. Ну, посмотрим, что получится. Вы же в любом случае оцените, да? Либо захейтите, либо скажете, что молодца, Санкович. Ну, Кинг Александр, я вначале подумал, что это вот всезнающий человек с большими карманами, да? Вот вы похожи шикардосно, конечно. Мечтаю, кстати, о бороде, но пока не решаюсь. Привет вам огромное. Это я комментирую селфи, которые уже пришли. Тамара, но это, видимо, не сейчас. Вот мне интересно, вот прям вот сейчас, здесь и сейчас. Я же вот такой, да, ловлю моменты вселенной. Вот в данный момент немного Питеру нам в ленту. Ой, прекрасный город. Кстати, у меня из Питера постоянно девочка на стриме. Окей, ее зовут. Я говорю, что это, ну, большая честь, что вот Питер слушает волну душевного радио, пусть через ТикТок, это здорово. Вряд ли, наверное, слышит, но привет огромный. Юльчик, ну вы, конечно, поразили тут воображение абсолютно каждого мужчины. Очень классное селфи. Прям лицо в лицо. Хороших людей осталось мало, берегите меня. Супер, Дима, не за приз, просто душевный. О, а я тоже в отпуске. А, по болезни. Ай-яй-яй, Анатолий, выздоравливайте. Ну вы как-то так нормально болеете. Я вижу там кусочек лодки вроде, да, там справа водоемчик какой-то. Я надеюсь, что это болезнь такой, знаете, карповый грипп. Ну, не передающийся никаким путем, да? Толя, вам привет огромный. И вы же знаете, я все шью на ходу. Мне пришла очень интересная идея, кому сегодня позвонить. А, Припять! Блин, вот, по-моему, вот я смотрю, дерево знакомое. Припять — это так, одно дерево и 50 километров вокруг ничего, да? А дрова где берете? С собой возите? Бывал, приглашали. Ну, что-то скучновато мне было. Я все-таки больше лесовик. Мне нравится лес, когда вокруг все это там солнце сквозь листья. Вот это фантастически. Толя, привет огромный. Мы продолжаем. Ну, улыбнитесь мне. У нас в Телеграме душевное радиочат. Так приятно, так кайфово, так вдохновляет.
1: Если дом, то полная чаша. Если радио, то душевное.

0: girlfriend everywhere.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Масло подсолнечное Лея 3,99 за 800 миллилитров. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: друзья, слушайте, ну, много хороших впечатлений мне доставили. Вот прямо сейчас я буду набирать человека, с кем я хочу пообщаться. Сейчас посмотрим, как я дозвонюсь. Вот прям все сейчас происходит в прямом эфире. И я объясню, почему набрал именно его. Это он. Сейчас, подождите, я вот вместе с вами в эфире, сразу с трубкой телефона, возле, с позволения сказать, своего лица. Это вы можете видеть на лайв-трансляции у нас, душевнорадио.by, и у нас в Телеграме. Сейчас посмотрим, ответит ли скромняга. Здорово! Вешаю на линию тебя, давай, сейчас, секунду. Все, человек подключен на нашу линию. Давайте так, я сейчас объясню, почему набрал. Серега, доброе утро.
1: Доброе.
0: Здоров. Это Сергей 235. Вы его очень хорошо знаете у нас в Телеграме. Знаешь, что, Серый, я подумал? Ну, понятно, ты тоже мне писал, давай там новых людей каких-то в эфир. А я себя поймал на мысли, что мы с тобой уже очень давно. Ты уже сколько слушаешь волну душевного радио?
1: Не помню, давно.
0: Да уже давно, да, мы с тобой. Мы уже как добрые друзья. А мы еще там огромных комплиментов тебе и не сказали. Серега, мне вот интересно, ты столько лет на одной волне. На волне душевного радио. Только давай честно, почему?
1: Ну, нравится мне. Вот заходит вот вся музыка, песни, общение, диджей.
0: Слушай, ну ты вот такой всегда позитивный. Ты всегда с улыбкой. Ты работник скорой помощи. Ты такой человек по жизни, вот бесконфликтный такой, очень добрый, ну, очень мягкий, большой, это мы на фотографии видим. Или это все-таки какая-то такая маркетинговый ход? Или все-таки в тебе есть там какая-то такая жила, я тебе сейчас Санкович репу раскрою? Ну, бывает такое, нет?
1: Занежил.
0: Слушай, я тебя разбудил, ты мне такое селфи прислал где-то на фоне своего отпуска. Ура, ура, ура, классный.
1: Да.
0: Ну, слушай, ну ты получаешься, вот ты очень много, и мы, наверное, все-таки этих людей тоже послушаем в эфире. Ты золотой запас волны душевного радио. Это не лесть, это констатация факта. Столько лет ты с нами. Получается, мы там детей твоих вместе растим, да?
1: Да, ну сейчас как раз жду старшей тренировки.
0: А, фехтование это у тебя старшее, по-моему?
1: Да, да, да,
0: да. Да. А ты же сам фехтовальщик в прошлом, нет?
1: Нет, это батька фехтовальщик.
0: А, батька ж у тебя, ну, то.
1: Мне с этим не срослось.
0: Ну, понятно. Серега, я просто решил с тобой ну, познакомить вживую, потому что очень много людей у нас новых в нашем Телеграме, да? И да. Я уже Сереже делал комплимент, по-моему, как-то. С тобой очень просто. Ты хоть и давнишний, но с тобой очень комфортно. Ты никогда многого там ничего там сильного не требуешь. Ты не потому, что ты такой удобный, всегда совсем согласен. Ну, ты просто какой-то человечный вот такой. Вот. И нам с тобой реально очень-очень-очень комфортно. Да ладно, не смущайся ты. Это же правда. Не обижайся, Серега. Это же правда. Это же правда. Ребят, представляю вам нашего друга. Вот так вот постепенно и с новыми людьми будем. И, конечно, мы отдадим дань тем людям, которые давно с нами. И теперь в связи с тем, что я связался с тобой в момент прямого эфира, ты просто обязан мне помочь и сказать, что ты очень хочешь послушать песню группы «Блестящие», а я все летала.
1: А это чей выбор?
0: Это твой. Я просто сейчас по-другому песню не успею найти, понимаешь?
1: Давай.
0: Отлично, Серега, спасибо большое, жму тебе лапу. Это вот, да, наш золотой запас, ребята. Это люди, которые всегда у нас на волне. И мы знаем, что таких очень много, и мы это очень и очень ценим. Потому что мы, наверное, единственная радиостанция уже с человеческим лицом, лицами. Осталось на просторах. И мы будем это культивировать, как бы нам тут маркетологи не стучали кулаками по столу и не кричали, что нет, вы должны все по математике рассчитать. Нет математики в эфире душевного радио. Есть только чувства и настоящие люди, так же, как и вы. Ну и по просьбе, по настойчивой просьбе Сереги 235. Группа «Блестящие», которая, кстати, в рамках душевного фестиваля в своем золотом составе будут на танцплощадке душевного радио, но это будет в октябре, а пока мы вас всех ждем 5 сентября. Да, вы помните, что 19.00 возле Дворца спорта раскрашиваем, да, практически всю Беларусь, если из других городов будете ехать, в электричке, в штадлеры, в стиле, в луке 80-х и 90-х, и 5 сентября возле Дворца спорта встречаемся на танцплощадке. На сегодня не прощаюсь, но традиционно всегда ваш Дмитрий Санкович, услышимся в 8 вечера именно на танцплощадке в радиоварианте. Пора танцевать. Пока, всех обнял!

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Здравствуйте. За 20 лет в Беларуси благодаря ЭКО родились более 10 тысяч детей. В Беларуси охрана материнства и детства – один из приоритетов государственной политики. С этого года действуют две госпрограммы – «Здоровье нации» и «Развитие демографического потенциала». Первая направлена на увеличение ожидаемой продолжительности жизни и на снижение общей смертности. Вторая создает социально-экономические условия для рождения и воспитания детей. Отмечу, Беларусь занимает 25-е место в рейтинге стран, благоприятных для материнства. В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы. Ее должны производить в стране, отдавая приоритет текстилю белорусского и российского происхождения. Требования к качеству ткани ужесточили, особое внимание прочности и устойчивости к износу. Форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки. При выборе костюма важно учитывать не только внешний вид, но и комфорт. Одежда не должна сковывать движение, спортивные костюмы и обувь новые правила не затрагивают. Напомню, ярмарки товаров для школьников продлятся до конца сентября. Срок упрощенной проверки электросамокатов истекает 31 августа. Об этом напомнили в госстандарте. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер. Сейчас лаборатории работают в штатном режиме, а полный список центров можно найти на сайте госстандарта. Старейшему дому Санкт-Петербурга провели томографию. Диагностику прошел черезчатый дуб. Благодаря импульсным сенсорам специалисты

0: 5, 100 российских, 3,55.
1: Партнер прогноза погоды, сервис заказа лекарств, аптека.бай.
2: Какой красивый итальянский язык. Белиссимо. Прекрасно. Феличита. Счастье. Лакто Флорене. Что это? Пробиотический комплекс Лакто Флорене. Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла. Лакто Флорене. Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака OTC SPA Италия.
4: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте и Гродно 22-24 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Гомеле 27 с плюсом, в Минске дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Реклама.
6: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.btk.by и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Ком, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном, который посещает Беларусь с официальным визитом, передает Билта. Переговорам, которые пройдут в узком и широком составах, предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула. Накануне главы государств уже пообщались в неформальной обстановке. Страны развивают сотрудничество в разных сферах – от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса. Мин Аунг Хлайн заверил, что мьянманская сторона готова работать и полностью реализовать все достигнутые договоренности. В Беларуси несовершеннолетним запретят участвовать в электронных мгновенных лотереях. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Помимо возрастного контроля, будет установлен механизм, по которому банки будут отказывать детям до 18 лет в проведении транзакций для лотерейных ставок. Также вводится обязательное требование пополнять игровой счет исключительно в безналичной форме. Нововведение вступит в силу 25 ноября. Международный фитнес-форум на мини-батутах пройдет у Дворца спорта 23 августа в программе «Большой мастер-класс на 500 батутах». Костюмированное выступление команд, фитнес-концерт с кавер-бендом, диджей-сет с лазерным шоу. Попробовать джампинг сможет каждый. Предусмотрена предварительная регистрация. Более подробную информацию можно найти в сети. Луна почти полностью покраснеет 28 августа. Спутник Земли более чем на 90% погрузится в тень нашей планеты и приобретет красновато-бурый оттенок. Как объяснили специалисты, эффект возникает из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли. Цвет может варьироваться от темно-красного до багрового. Затмение продлится с 4.24 до 10.02. Его увидят в Европе, Азии, Африке и обеих Америках. В Беларуси Луна зайдет в разгар явления... Наблюдать затмение можно будет над западным горизонтом. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте и Гродно 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 20, а в Гомеле 27 тепла, в Минске, возможно, дожди и 20 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
4: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Реклама.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Самое время поставить будильник и немножечко вздремнуть. А? Как вам? Идея такая. Но на душе нам точно плохого не посоветуем. Вот думаете, чем диджеи между песнями занимаются? Дремлет? Нет. К сожалению, я такой суперспособностью не владею. Это вот быстрая перезагрузка. Правда, чем-то похоже на магию, как только что спели Queen, it's a kind of magic. Но в пятницу после обеденный сон, правда, может стать маленькой радостью. И вообще многие детские наказания сейчас превратились в радость взрослую. Ну вот, например, рано ложиться спать, или не ходить на улицу, или, опять же, про сон, спать в обед. А утром, ну это же классика, лечь обратно в кроватку, потому что до будильника целая минута и 16 секунд. Да, маленькие радости нас окружают. Мы можем найти конфетку в сумочке или в кармане пиджака. Или вот, допустим, пришли в гости к подружке, и ее хмурый и такой строптивый питомец оказался не против посидеть у вас на ручках. Эти простые моменты, они любой день могут сделать чуть теплее и чуть веселее. Но у нас лето за окном, 21 августа, куда уже веселее. Ой, ну, кто-то скажет, что лето заканчивается, а я скажу, еще тепло за окном. Еще выходные впереди, хорошие выходные, нужно что-то обязательно запланировать. Ну а что, это уже как отдохнули. Может быть, сил много, а может, они чуть-чуть на исходе. Но хочу, чтобы много маленьких радостей сегодня нас окружало. И вот эти самые моменты неожиданного и очень приятного счастья будем сейчас создавать. Лепим вот эти вот счастливые солнечные снежки и отправляем их в телеграм-чат Душевного радио. Пишите о том, у кого какой сегодня праздник, кого с чем будем в эти ближайшие минуты поздравлять. Вы пишите, а я поздравлю на всю страну. Жду сообщения.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: «Мамма мия!» Жизнь нас удивляет каждый день. Вопрос, как мы на это реагируем? Молча или более красноречиво? Есть множество междометий. Вот «мамма мия» конкретно из итальянского языка. Так мы выражаем. А теперь уже во всем мире удивление. А как по-русски, вот классически, как выразиться? «Ой-ой», да, такое старославянское восклицание. От испуга мы можем его произнести. Или «батюшки», «матушки». Тоже такое было. Какие еще есть? «Вау». «Вау», да, самое быстрое такое выражение восторга. Или замена крепким словам «ё-моё» или «о май гад». Ну, как только мы не говорим, но мне очень нравится «о-ля-ля». Ну, это что-то уже на моем, на шебекинском «о-ля-ля». Ну, «айгу» еще красиво говорят в корейском языке. Или «ями» на японском так выражают удивление. Ну, или даже испуг может так выражаться. В общем, много есть междометий, которые помогают нам с радостью справиться, с восторгом, с триумфом. И как-то тоже интересно, может быть, ура, отреагируют те, кому мы будем сейчас передавать приветы через душевное радио. Виталий просит поздравить Виталика Прановича 35-летием и всего хорошего ему пожелать. Ну, Виталик, может быть, это вы себе нажелали, либо тезке своему, но 35 лет. Боже, какой, о-ля-ля, какой возраст яркий. Но я предполагаю, что в целом в 35 лет уже какие-то, в общем, научились уже ломать и рубить дрова красивенько и разводить костры в любую погоду уже, правильно, уже знаем, как выжить в этой жизни. Но теперь только вперед, Виталик Пранович, двигаемся вперед и, конечно же, с улыбкой. А когда рядом друзья, то вообще путь превращается в такое интересное путешествие. Сергей передает привет работникам ООО «Металл», которые сейчас на Валерьяново работают, и Александру Бороде. Но это же какие-то классические приветы есть у нас завсегдаты. Но если вы впервые пишете в телеграм-чат душевного радио, нет ничего страшного в том, чтобы подтвердить свою живучесть. Никакие тесты сдавать не надо. Мы всех абсолютно принимаем, но нужно нажать на кнопочку «Я не робот». Одно нажатие, один клик вот в конкретное место, и ваше сообщение останется навсегда. Навсегда останется в переписке, никуда не исчезнет. Но я успела словить сообщение Оксаны Дробковой, которая поздравляла с юбилеем папу Колесникова Николая из поселка Чонки. Папе желает здоровья, нескончаемой энергии. Мы тебя любим. Я думаю, за это, конечно, полюбить можно кого угодно. Люди, вокруг которых полно энергии, люди со здоровой самооценкой, со здоровой психикой, со здоровыми подходами к жизни и вообще привычками, они притягивают внимание, рядом с ними хочется находиться, ими хочется вдохновляться, и вы, наверное, Николай Колесников такой для своей семьи и для своей дочери, так точно. Ну, давайте проводить эту пятницу ярко, с музыкой, с песнями и с поздравлениями. Пишите в телеграм-чат.
0: Если тише едешь, то никому не должен. Если радио, то душевное.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Кто из нас в детстве не носил фенечки? Ну вот я, наверное, точно не носила, потому что ничего не любила делать своими руками. Готовила себя, наверное, к посту руководителя. Но есть люди, да, которым легко даются какие-то кропотливые хендмейд сооружения. Ну, а кто-то больше по теории, белоручками тоже нас называют, чужим трудом, да. Ну, ладно, работы мы не чураемся. В целом, фенечки очень мило выглядят, и когда сейчас моя дочка их плетет из бисера или из ниточек, но это очень мило выглядит и, кстати, полезно для мелкой моторики. Да, а мелкая моторика нужна не только детям, но и взрослым. Возможно, когда-нибудь мы еще вернемся к этому хобби, что-то делать своими руками. Если у вас есть такое увлечение, вот неважно даже, где вы живете, сколько вам лет, просто можете рассказать в телеграм-чате, что вы умеете делать своими руками. Дом это, скамейка или фенечка. Масштаб не имеет значения. Главное, что увлечение есть в жизни. Есть искра. Можете написать и даже фото. Фото приветствую. И самым креативным, самым честным еще что-нибудь подарю обязательно в следующем часе. Времени у нас много с вами эфирного. Ну, а, кстати, раньше, помимо фенечек, что мы делали своими руками? Теории. Я. А вы, может, точно вспомните и поностальгируете. Ну, какие-то игрушки сами шили, было такое. Были, наверное, рогатки, стрелы, луки делали, да, стреляли, резиночку натягивали. Возможно, какие-то трубочки плюющие, да? Вот мы так, из толстых стеблей растений делали, чтобы рябиной кого-нибудь шпульнуть, да? Или бумажными шариками. Было? Было. Оригами. Да, тоже складывали этих лягушечек. Это я помню. Самолетики, кораблики. Было такое. А еще вот я вспомнила, что в детстве делала капитошек. Это такие воздушные шарики с мукой, да? И мы смешные какие-то рожцы рисовали. Куклы бумажные делали. Было. Было дело. Но и, наверное, колечки из проволоки тоже скручивали такую медную проволоку. Бусинки добавляли. Как было красиво. Умели делать вокруг себя красоту и уют. А еще мы в детстве делали шалаши. Шалаши строили прямо дома, в квартирах. Туда сносили все самое нужное. Туда и видик мог перекочевать, и радиоприемник, и какая-нибудь лампа. И не было ничего уютнее и безопаснее. Вот так иногда хочется вернуться в то состояние абсолютного счастья, когда на кухне варится борщ, когда лето еще тянется, и лето было долгим, долгим тоже когда-то. Ну а сейчас всем работающим большой-большой привет, трудяги! Ну, расскажите, чем сегодня занимаетесь, помимо увлечений своих, которые жду тоже в телеграм-чате, присылайте, вы все, что слышите, вы сразу делайте, не откладываем на потом, будет у нас с вами живое общение, прямой эфир, он такой, вот она, вот можно увидеть, какая я, и я должна увидеть, хочу увидеть, слышите ли вы то, о чем я вам рассказываю. Ну и мы продолжим в следующем часе делиться приветами, поздравлять друг друга. 21 августа. На календаре пишите о своих счастливых событиях в телеграм-чат Душевного радио.

0: твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Дорогой, стой, там пантера.
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» — официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз — электромобиль. Больше покупок — больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Минаунхлайном, передает Белта. У Беларуси есть все технологии, чтобы сделать сегодня и завтра помочь обучить обеспечить всем необходимым мьянманский народ, заявил белорусский лидер. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Около 4200 авто ожидают на границе въезда в Литву и Польшу перед выходными. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Въезда в ЕС перед польскими пунктами Кузнеца-Белостоцкая, Бобровники и Тересполь ожидают около 2500 легковушек. Въезда в Литву ждут 330 легковых авто, а въезда в Польшу также ожидают более 1000 фур. Камеры контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске. Так, радары есть на проспектах Независимости, Пушкина, Жукова, Дзержинского и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Ваукшасова, Ленина и на Южной магистрали, на Маяковского и на МКАД. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Какие города Беларуси стали лидерами по осадкам в августе? Белгидромет подвел промежуточные итоги. Больше всего дождей в августе выпало в Гродно, более 70 мм. Следом идут Волковыск, Витебск и Лепель. В ряде районов Гродненской, Витебской и Минской областей уже выпало более половины нормы. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3,49, 10 юаней 4 рубля и 44 копейки, 100 российских 3,57.
0: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Лекарственным препаратом не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В Бресте и Гродно плюс 22-24, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Гомеле 27 тепла, в Минске дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.

0: Недушный день.
1: Обсуждали с коллегами за эфиром недавно самое ложное слово. И одно как-то выявить не получилось. Делили первенство всегда-навсегда. Ну, это как будто, да, одно слово. Потому что для нас эти слова как будто пытаются время остановить и зафиксировать что-то в этом меняющемся мире. Но это же невозможно. Это какая-то иллюзия. Стабильность там, где все течет, все меняется. Поэтому вот когда мы говорим «ты всегда так делаешь», ну, тогда получается, что мы игнорируем сотни других моментов ради одного, допустим, промаха. Или вот это обещание «навсегда». Попытка тоже застраховать себя от какого-то страха перед будущим. Поэтому не даем никаких обещаний. Не буду говорить, что мы всегда с вами в это время обмениваемся приветами. Но это же не так. Мы обмениваемся ими тогда, когда хочется. А захотеться может в любой рандомный момент. Но именно в этом часе приветливо с вашими сообщениями буду обходиться. Принимаю их в телеграм-чате и адресую туда, куда добежит наша радиоволна FM. Не только можно поймать приемники, но еще и онлайн подключиться просто по всему миру. Душевнорадио.бай, сайт. Открываете и смотрите прямой эфир, и слушаете. У нас видеорадио. От этого приветы будут еще теплее, еще как-то ближе. Вот я кому-то сейчас машу ручкой. Привет-привет! Подключайтесь к нам обязательно. Ну и, конечно же, жду ваше сообщение в телеграм-чате Душевного радио.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио. Слушай.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот скажите мне, люди с музыкальным образованием, что интересного в монотонных гаммах? Вот как я вопрос задала, да? Вот просто нотки одна за одной, которые поднимаются или опускаются, но они только для тренировки годятся, а для удовольствия. Мы же все в жизни делаем ради удовольствия. Для удовольствия есть другие произведения, но жизнь, она тоже бывает скучной. Жизнь, наша жизнь, без этих постоянных изменений ветра, без пор года, даже без трудностей, ну и, конечно же, без радостей, тоже было бы очень-очень скучно. В рандомном порядке они разбросаны по дням, но главное их научиться замечать. И день сегодня счастьем наполненный в семье Томчиных. Первый день рождения внука Давида празднуют. Друзья семьи поздравляют вас, бабушка и дедушка Леонид и Анжелика. Учитесь у внука дофаминовому восприятию мира, когда порадовать может все что угодно. Бабочка, которая села на нос, какой-то счастливый пес, что пробежал рядышком, вкусное яблочко, друзья, семья, объятия. Пускай над вашей семьей, в вашем доме всегда будет очень-очень уютно. И пускай количество молодых людей, конечно же, пополняется. С праздником! Ну а вы пишите, кому что сегодня будем желать, кого и с чем поздравлять. Уверена, в этот день, в пятничный, августовский, такой, ну вот практически зенит, да, уже практически завершение месяца, очень хочется отпраздновать. Я уверена, много людей появилось на свет. Вот сегодня. И как раз-таки подтверждают это Татьяна и Наталья. Пишут, что у любимой подружки Натальи Павлюкевич из Слуцка день рождения. Они благодарны судьбе, что на их жизненном пути появилась Наталья. Она организатор сплава по Березине. Она организатор поездок по Беларуси. Вообще умница. И девушек, подружек своих всегда берет только в лучшие места. Красотка наша, желаем тебе неиссякаемой энергии, пишут Татьяна и Наталья, крепкого здоровья и семейного благополучия. Чувствуй, что мы тебя любим, чувствуй, что мир тебя любит, и жизнь тебя тоже очень-очень любит. Пускай будет так. Но здорово, когда в окружении находятся люди, готовые взять на себя организацию нашего досуга, наших поездок, наших вечеров, когда обязательно подготовят какую-нибудь игру, когда обязательно подготовят маленькие, но приятные подарочки. Побольше бы таких людей в нашем окружении. Но насчет подарочков в этом часе. Кому-то из вас подарю сертификат в салон красоты Пикадилли. Расскажу подробнее потом, в чем этот сертификат можно будет использовать, на какой процедуре, чтобы как можно больше людей приняли участие, и никто из своих взглядов не отказался от сообщений. Просто пишите привет и передавайте, и потом рандомайзером в конце этого часа выберем победителя. Но еще у нас в телеграм-чате, помимо поздравлений, помимо приветов, есть дополнительная такая рубрика образовалась в эти минуты. Мы делимся хендмейдом своим. Все, что умеем делать. Готовить, сооружать, мастерить, высаживать, растить. Тоже присылайте в телеграм-чат тоже. Мы найдем, что с этим сделать. Ну, как минимум, будем вами гордиться.

0: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
1: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
0: Я тоже хочу. А что делать надо?
1: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
2: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Дорогой, ты же говорил, что после шести ни-ни.
2: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
3: Слонимский вкус.
4: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Вооружившись деревяшками, идем по пятнице. Ну, правильно, чтобы не сгладить, правда? Ну, хорошо, ведь день начался, продолжился, и хочется, чтобы он как-то, ну, логично, в плюсике и завершился. Но вечер пятницы, даже без всяких деревяшек, постучу, поплюю, все равно будет прекрасным, потому что он приближает нас к выходным дням. Но, есть сейчас в сети новый тренд, который активно берут в обиход девушки, что боятся показать своих женихов. Девушки начали обезглавливать своих женихов, чтобы их не сглазили. Завирусился этот тренд. Пользователи стирают в фотошопе голову своих молодых людей на фото, чтобы никто не узнал, как случайно, не разведал, не подсмотрел, как выглядит избранник. Вот такая вот сносящая крышу, голову, любовь. Но вообще-то суеверий хватает в каждом деле. Уверена, у вас тоже наберется хорошая такая подборочка местных своих правил. Кто-то на рыбалку не берет супругу, чтобы лучше клев был, да? А в Норвегии, наоборот, обязательно время хорошо супруги проводят накануне рыбалки, чтобы потом был хороший улов. Тоже есть такая традиция. Но хорошего улова желает Елена к своему коллеге Виталию. Он сегодня как раз-таки на рыбалке. Пускай улов у него будет богатым. Об этом написала в телеграм-чате. Но вот узнаем. Виталий, присылайте фото улова. Узнаем, как вы вечер накануне провели. А Анастасия желает хорошего дня Андрею Александровичу. И это не звучит как сарказм. Это не звучит как какая-то услуга, любезность. Это конкретный привет от конкретного человека. Андрей Александрович, кем бы вы ни были, всем вам большой привет от Анастасии. Вот нужно конкретнее писать. Например, как Андрей это сделал. Он передал привет не абстрактный, а отделу лесоснабжения Пинск-Древа. Всему большому отделу большой-большой привет. Трудятся сейчас ребята, не дают слабины. Будущее Пинск-Древа в наших руках, написал Андрей, в ваших руках. Ну, вы там хорошо делаете, вы и так хорошо делаете. Ну, все, чтобы было, понимаете, чтобы в каждом доме пахло вкусным деревом. Я так люблю аромат древесины. Сейчас и в парной тоже делают какие-то из чего? Я люблю вообще что-то, что дает смолу. Это с детства любимая жвачка. Да, может пойти тоже работать куда-нибудь на Пинск-Древ, где... Но, наверное, из такой древесины и не делают мебель. Мебель у нас в Беларуси очень качественная, это точно. Люблю такую натуральную вот эту всю красоту. Вот так что, ребята, трудитесь. Ваш труд нам всем очень нужен и важен. Привет от Андрея получили. Как будто глоток свежего воздуха, да, получили, и можно идти дальше. Тамара поздравляет с днем рождения Сергея Левковича. Много лет Сергей работал в МЧСе города Барановичи. И Тамара, зная его с героической стороны, со смелой стороны, очень им гордится. Желает Сергею в жизни обычной, в жизни простой, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачи во всем и всегда. Иногда люди начинают грустить, если вдруг геройства какого-то им в жизни не хватает. Но быть хорошим человеком – это тот еще важный поступок.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Какой бы путь выбрать? Этот, другой, в жизни постоянно приходится принимать решения. И вот я бы хотела суперспособность уметь заглядывать в будущее и потом возвращаться обратно к какому-то такому ключевому моменту и решать, вот нужно мне туда, а нужно мне, может быть, в другую куда-то сторону и выбрать наиболее такой подходящий для себя сценарий. Но переписать мы ничего не можем. Можем в этом самом моменте выбрать, ну, например, хорошее настроение и подарить его друг другу, друзьям, близким. Ну, вот как, например, Наталья решила передать привет брату Алексею Шутову. Легкой желает пятницы и замечательных выходных. Ну, это мы желаем всем. Тут Финн Скудреву в предыдущем выходе предлагала постучать тоже по дереву за всю страну, чтобы обязательно у всех было то самое счастье, чтобы не сглазить, если вдруг мы люди суеверны, чтобы выходные прошли очень легко и весело. А Евгений хочет себя поздравить с тройным праздником. Себя, вот видите, тоже взял в свои руки человек свое настроение и решил написать в телеграм-чат душевный и о чем нам поведать. Решил Евгений. Вчера у него была годовщина свадьбы, и также вчера им с женой, брат и его жена подарили племянника. Ну а сегодня у него день рождения, юбилей, 40 лет исполняется человеку. Поздравляем вас, Евгений, поздравляем всех, кого сегодня нашлись, ну как нашлись, образовались, да путем каким бы то ни было самым заковыристым, но вы пришли к каким-то хорошим своим праздникам, надеюсь, настроение будет таким вот топовым, самым таким наслаждением наполненным, и у нас получится классно провести эти выходные. Всем, конечно же, этого желаю, но мы пока что мы сейчас будем делать? Мы будем загружать рандомайзер сообщениями, приветами, поздравлениями, которые приходили в эти ближайшие, вот уже чуть-чуть удаляющиеся от нас часы. 2 часа прошло, смотрим, кому же достается приз в этом часе. Сейчас расскажу, что это за приз, и это... Поздравления Насте Фоминой летит от душевного радио. Именно вам, Анастасия, достается сертификат «Салон красоты Пикадилли» в микрорайоне Лебяжий на проспекте Победителей 125 находится. «Салон красоты Пикадилли», «Мир чудес» и «Преображение». За кадром расскажу, как забрать подарок.
0: Душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, добрый день. В Минске завершились переговоры лидеров Беларуси и Мьянмы Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна. По их итогам был подписан пакет документов торгово-экономической, научно-технической и правовой иных сферах. В числе документов договор между Беларусью и Мьянмой по вопросам оказания взаимной правовой помощи по гражданским и экономическим делам, а также соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Стороны подписали меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между избирательными органами, институтами стратегических исследований, средствами массовой информации, а также между БГУ и Космическим агентством Мьянмы. Базовые соглашения были подписаны между двумя белорусскими банками и Министерством финансов и доходов Мьянмы. 31 августа – последний день, когда владельцы средств персональной мобильности смогут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Об этом напомнили в Госстандарте. Граждане компании просят подавать заявки в испытательные лаборатории заранее. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. На процесс сильно влияет погода, испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. С момента вступления указа в силу лаборатории выдали уже 3500 выписок. Оранжевый уровень опасности объявили на завтра синоптики. В большинстве районов страны ожидаются грозы. Ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. В дневные часы во многих районах порывистый ветер сохранится. По северо-западу в отдельных районах его порывы могут достигать 27 метров в секунду. В Минске завтра также ожидается гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Будьте осторожны. Земля может нагреваться быстрее, чем думали раньше. Об этом свидетельствуют новые расчеты швейцарских климатологов. При нынешнем уровне выбросов углекислого газа рост температуры к концу века может оказаться примерно на четверть выше прежних прогнозов. К 2100 году средняя температура воздуха на планете повысится больше, чем на 3 градуса. В более долгой перспективе дополнительный нагрев океанов и таяние ледников могут еще сильнее влиять на климат. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
2: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Недушный день.
1: То, чем мы готовы заниматься день и ночь, бесконечно. Например, с подругой по сотому, нет, по двухсотому или по тысячному кругу обсуждать уже давно набившие, да, синяки поступки. И все равно мы знаем, что в итоге получим ту самую поддержку, оправдание, из-за которых действительно этот разговор и затевали. Вообще, говорить можно все что угодно, правильно? Правильно. Но за человека лучше всего говорят, понятно, действия. Это мудрость еще античная, древняя, как этот мир, вот пословица вроде «не суди по словам, суди по делам», существовали задолго до кинематографа, задолго до интернета. И мы с вами тоже существовали еще задолго до интернета. Сколько всего мы увидели на своем веку? Мы увидели, как кто-то из нас, да, как электричество активно внедрилось в жизнь. Кто-то делал уроки при лучине. Мы видели, как телефоны пробрались в каждый дом, как телевизоры туда же пришли. Как изменилось вообще все вокруг. Вот сначала пластинки, дискеты, диски, флешки. Теперь музыка в облаках, на разных площадках, платформах. Но все равно в какой-то момент очень хочется поностальгировать, вернуться в прошлое хоть ненадолго. И душевное радио дарит такую возможность 5 сентября на площади около Дворца спорта в Минске будет мега-вечеринка, танцплощадка от душевного радио. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» все это пройдет в сентябре. Мы как будто с вами лето продлим. Но я очень надеюсь, что и с погодой повезет, и с настроением. Но уже сейчас заранее можно подготовить образы. Образы к нашей мега-супер-вечеринке. Ну и, конечно же, не обойдется без олимпиек, без кожанок. Варенки достаем. И уже как будто сейчас делаем себе такой большой бонус. Дарим себе настроение. 5 сентября точно оно будет летним, немножко ностальгическим. Ну, в общем, все, как мы любим. Ну, а о том, что мы с вами из себя представляем, помимо разговоров, какие наши дела, какие наши поступки, какие наши handmade разработки продолжают жить, продолжают радовать коллег, друзей, тех, кому мы их дарим. Сегодня в этом часе поговорим. В телеграм-чате Душевного радио собираются чудесные мастера. Такое чувство, будто мы сейчас с вами организуем базу. Базу мастеров, которые от души чем-то хорошим в жизни занимаются, проводят мило свое время. Вот, а кто чем занимается, узнаем чуть позже.

0: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
2: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
1: Почему ты раньше молчала?
3: Все для школы и творчества в 3 цены.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

плачь, не плачь.

0: Недушный день.
1: Расслабиться, посоветовал Мика, он полегче ко всему относиться, но бывает кризис жизни в очередной раз выбрасывает на берег, ну а там идея получить лицензию пилота лежит, или переплыть Босфор, или даже еще лучше купить автодом, или выучить все песни из караоке наизусть, чтобы не подсматривать слова, не отвлекаться на тексты. Ну, в общем, как вы понимаете, неосуществимые идеи лежат на кризисных берегах, которые, ну, там же и останутся на берегах. Если попросить искусственный интеллект, он нам сгенерирует таких вот целей, таких вот занятий в мечтах, о которых, в рассуждениях, о которых можно провести долгие годы, миллион. А кто-то берет и делает что-то сейчас. В мире, где искусственный интеллект уже внедрился во все сферы нашей жизни, ну, во многие, ладно, во все, это я уже хорошо сказала, во многих сферах можно представить его где-то как практически заменителя человека, где-то как хорошего помощника человеку и генератора идей. Можно искусственный интеллект так вот отлично представить. Воображение работает в эту сторону. Так вот, что-то сделанное своими руками в такие моменты, в эпоху, да, искусственного интеллекта, уже становится очень ценным. Вот что мы можем сделать своими руками? Есть такие люди, как я, которые своими руками могут... Лучше бы ничего и не делали. Ну что, вот я отлично за пультом справляюсь. Но тут такое количество кнопочек, что я знаю, куда нажимать не надо. Все, для рук моих больше я не нахожу применения. А вы, радиоактивные, покажите, что умеете делать своими руками, что вашей отдушиной является. И вот Татьяна прислала фотографию корзиночек и подушечек, что плетет сама, и тоже это очень мило получается. А обои на фоне прямо как у меня дома. Все, зачет. Но я ни в коем случае не оцениваю, но оценить могут все слушатели душевного радио. Поставьте лайки тем креативным идеям и хендмейдам, которые вам больше всего нравятся. Вот, пожалуйста, так мы определим победителя в конце этого часа. Кому-то из вас, наши хендмейд-мастера, подарим 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Так что, да, активничать можно начинать уже прямо сейчас. Ну, а если Татьяна еще из бисера плетет, и очень красиво у нее это получается, я не умею так, поэтому мне это все очень нравится. Мило, такие Фаберже, только Татьяньше, да, такие вот интересные наряды для яиц. У Кирилла другое увлечение, он очень любит готовить. Готовит, и руки ему для этого нужны, да, шарлотку научился когда-то еще давным-давно, лет 6, организовывать из ингредиентов, имеющихся в холодильнике. Ну, вот мне нравится шарлотка, это простое блюдо. Когда начинается фуагра с тарафлю, и думаешь, какие ингредиенты найти, и обычно еще эти кулинарные блогеры говорят, а это из того, что мы нашли в холодильнике. Ну, какое в холодильнике? У меня там бывает пустое, пустые моменты, но не всегда. Итак, что еще готовит Кирилл? Рассказывает нам о том, что у него недавно пополнился кулинарный блог на озере Беладжио, словил амурчика. Вчера его приготовил домашним на радость и запек. Там еще очень интересный рецепт. Описал чуть пониже. Если вдруг аппетит разыграется у вас, как и у меня, то можно обратиться к Кириллу за советом, как лучше что приготовить. Тортики тоже делает Татьяна. И вот из бисера всевозможные цветочки. Ну, это очень красиво. Что еще делают наши радиоактивные? Здравствуйте, Александра Николаевна. Вот, как будто эти все фотографии долго ждали. Когда же они пригодятся? Для чего же мы все это снимаем? Что-то вязаное, красивое вязаное, шапочки, какие-то горшочки, игрушки. О, это же король мышей из Щелкунчика. Король крыс. точно, король крыс, какая-то лошадка чудесная. Но вы только загляните к нам в телеграм-чат, присылайте свои работы и ставьте реакции на те шедевры, которые больше всего вам нравятся.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: И не когда-то, а в следующей жизни. А сейчас создавать что-то руками приятно. Не всегда полезно для бюджета, для кошелька, но зато какие просторы для похвалы открываются. И даже если хобби тратит не только наш бюджет, но и... Подождите, мысль потерялась, сейчас ее найду. Если хобби забирает только наш бюджет, это еще полбеды. Если хобби забирает еще наше свободное время, ну, это тогда уже можно говорить, я серьезно чем-то увлекаюсь. Потому что самый главный ресурс, самый ценный ресурс нашей жизни – это время. И когда и время, и материальное, вот, и нематериальное комбинируются, получается, что мы как будто от наших забот, от ежедневной рутины ныряем в какую-то свою вселенную, которую себе придумали, которая у нас хорошо получается. Сами себе хозяева там. Ну, только представьте, вот что обладаете чем-то уникальным. Этих вещей больше ни у кого нет. Ну, приятно же? Конечно, приятно. И вот такими приятными своими увлечениями предложила поделиться в этом часе. Кто-то будто всю жизнь ждал, когда фотографии понадобятся. У кого-то профессиональные уже съемки, кадры. И, понятно, человек занимается не как хобби тем, что нам презентуют, а это что-то уже более... такое приносящее доход. Да, ну, мне кажется, хобби, оно не обязательно должно в прибыль как-то, да, перекладываться вот в эту сторону. Но бывает, все совмещается. Наверное, тогда эти люди самыми счастливыми себя могут смело называть, не считать. Красоту продемонстрировал Илья. Мебель, которую он делает своими руками, достойно обложек каких-нибудь дизайнерских. Если у нас есть дизайнеры, можете тоже посмотреть. Такой кладезь вышивок, работа связанных, очень применимых тоже в жизни. Что-то я уже представляю, можно сложить в эту коробочку. А вот эта кружевная салфеточка, как будет здорово смотреться на телевизоре у бабушки в деревне. Либо сейчас тоже мода возвращается на кружево. И кружевные наряды, шапочки, шарфы, они в тренде, да, у мастериц. Потому что, а почему? Да потому что мода на офлайновые увлечения сейчас... самым-самым-самым соку в тренды выбиваются такие... все, что можно делать офлайн, рисовать. Кто-то из глины лепит чудесные фигурочки, кто-то на дереве, даже не знаю, как называются эти стили, вы бы подписали, что это, чтобы мы понимали. Но очень красивые рыбки, и корзинки, и торты, и шторы. Вот даже человек сам сделал алмазная мозаика. Да, или посуда, какие-то предметы быта. Мы не пропадем с вами. И если нужны контакты мастеров, все у нас есть в телеграм-чате Душевного радио. Мы здесь и музыку с вами слушаем, и обмениваемся ресурсом, поддерживаем друг друга периодически, ну и можем быть друг другу полезными. Так что если кто-то затеял ремонт или решил немножко преобразиться к осени, надеюсь, она еще не скоро войдет в свою силу, или к зиме, все можно найти у нас в душевном чатике, правда? Надо нам тоже что-то заказать у наших мастеров, такое фирменное, душевное. В общем, если у вас как поле чудес, сейчас будем работать на душевном радио, присылайте нам свои работы. Нет, я этого не говорила, надо... Хотя... Хотите, присылайте с удовольствием, получим что-то от вас. Вообще с огромным удовольствием. Ну, а сейчас пришло время выяснить, кому же достанутся 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Чтобы порадовать наших мастеров, я предложила лайками поддержать работу, которая вам больше всего эстетическая или какое-то теплое удовольствие принесли. И эта работа на данный момент, смотрю фотографии, кого получили больше всего лайков, мне кажется, это Илья. Илья, мы вас поздравляем аплодисментами. Получаете подарок от Душевного радио. Расскажу за кадром, как получить 10 промокодов на сайте Сливки Бай.
2: Если долг, то супружеский. Если радио, то душевное.

0: связи. В эфире «Душевного радио» закончилось. Услышимся со мной завтра. Пока-пока.
1: «Душевное радио». Слушай свое.
2: Всем привет. С вами ретро-вумен трио «Розовые розы». И вы слушаете нашу песню на волнах «Душевного радио».

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства подчеркнул, что проекты, рассчитанные на долгосрочное экономическое сотрудничество, призваны стать локомотивом развития связей между Беларусью и Мьянмой. Доступность образования, инклюзивность, практика, ориентированность. Министр образования Андрей Иванец обозначил приоритеты отрасли на Гродненской областной педконференции. По его словам, для родителей необходимо создать условия, чтобы дети могли посещать как группы кратковременного пребывания, так и группы, которые работают по 12 часов в сутки. Что касается колледжей, во главе угла должна стать практика ориентированность. Главным в системе образования остается воспитание личности гражданина и патриота. Эту работу должны проводить, начиная с детского сада, школьные скамьи, далее в колледжах и вузах. 5 и 6 сентября в Костюковичах Могилевской области развернется 33-й день белорусской письменности. В программе тематический книжный павильон, экспозиция исторических гравюр, редких изданий, копии уникальных манускриптов. На площадке будут организованы писательские кабинеты классиков, где можно будет ознакомиться с личными вещами авторов и различными документами. Футболисты «Минского Динамо» вернулись на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Накануне в завершающем матче 18-го тура на поле Национального футбольного стадиона динамовцы разгромили жодинское «Торпедо Белас» со счетом 4-0 и набрали 36 очков. На втором месте располагается МЛ «Витебск» с 34 баллами, на третьем месте «Ислыч» с таким же количеством очков. К новостям компании «В Доминос» режут цены только в августе. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Являются лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
7: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
8: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
9: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Ага. Доброго дня!

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
2: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
1: Я тоже хочу. А что делать надо?
2: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте МТ-банк.бай. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Это лето. И любимая музыка.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом и заявил Александр Лукашенко на переговорах со своим коллегой Минаунхлайном. Глава государства отметил, что главные точки приложения совместных усилий определены в дорожной карте сотрудничества до 2028 года. По итогам состоявшихся переговоров Беларусь и Мьянма укрепили договорно-правовую базу партнерства и договорились активизировать работу на гуманитарном треке. Дополнительные поезда свяжут Минск с рядом городов перед началом учебного года. Изменения в расписании произойдут с 30 по 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Узнать подробнее о назначенных дополнительных поездах, времени их отправления и стоимости проезда можно на официальном сайте Белорусской железной дороги в мобильном приложении «БЧ Мой поезд» или по короткому номеру 105. В нескольких регионах Беларуси правоохранители установили граждан, которые в своих домах разместили и обеспечивали работу сим-банков и GSM-шлюзов. Как сообщили в МВД, стражи порядка изъяли более 30 единиц оборудования, а также более 20 тысяч сим-карт. Совместная операция МВД и Следственного комитета позволила прекратить деятельность узлов связи, обеспечивавших работу иностранных мошеннических колл-центров. В Южной Корее запустят реалити-шоу, участники которого будут строить романтические отношения с искусственным интеллектом. В шоу «Мой и партнер. Странный роман» звездные участники будут ходить на свидания с виртуальными партнерами, которых создадут специально под их предпочтения, от внешности и голоса до характера. Создатели хотят выяснить, может ли человек по-настоящему влюбиться в искусственный интеллект. К новостям компании «Государственные учреждения» Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина из стекла, копии фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку

0: по 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой 26-28 градусов тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Доб.

Давай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко. 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
2: В Три цены.
1: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
2: В Три цены.
1: А выгодные цены?
2: Вы уже знаете ответ.
1: Все для школы и творчества. В Три цены.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Если свистеть, то денег не будет. Если радио, то душевное. Барбара Стрейсанд.

0: заводи мотор! Мы едем в светофор! Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает! Светофор!
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель Фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах со своим коллегой из Мьянмы Мин Аун Хлайном в Минске. Как пишут Билд, глава государства в том числе дал положительную оценку активизации белорусско-мьянманских контактов по линии парламентов и партий, деловых и научных кругов, общественных организаций. Дополнительный импульс развитию двусторонних контактов, деловых и туристических связей и придаст вступившее в силу соглашение об отмене виз. Александр Лукашенко поблагодарил Мин Аун Хлайна за предметные разговоры и пообещал, что договоренности, которые достигнуты в результате визита, будут выполняться в срок и без бюрократизма и волокиты. Скоростное пассажирское железнодорожное сообщение в будущем позволит доехать из Минска до национального аэропорта за 30 минут. Об этом рассказали в Белорусской железной дороге. Сообщение планируется по маршруту Минск-Городище, Индустриальный парк Великий Камень, Национальный аэропорт Минск. Общая протяженность участка 41 километр. Из них построят 31 километр новых путей. Ожидается около 20 пар поездов в сутки между Минском и аэропортом. В белорусской столице выходные в связи с заменой асфальта на улицах Лобанка и Горецкого ведут ограничения для движения всех видов транспорта. Ограничения будут действовать в ночное время. Автоинспекторы просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк и хиты дискотек. Жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже 3-й год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей. Телевизионные трансляции собрали аудитории более 200 тысяч человек. В новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами, живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. К новостям компании «Вдоминос» режут цены. Только в августе с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
1: Партнер прогноза погоды – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
5: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
6: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению в ней. Является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди и сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой и 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
3: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
2: Вкусно так, что пальчики оближешь.
4: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат – любимый вкус вашей семьи.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
8: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
9: I'll be back.
10: Каждый будний день с 17 до 18.00.
8: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Горячее предложение в три цены по 25 августа. Акция 2 по цене 1 на товары для школы. Альбомы для рисования 3,50 за 2 штуки. Наборы шариковых ручек 4,75 за 2 упаковки. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевное радио.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

Часов. Вы слушаете душевное радио.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Беларусь и Мьянму сближает не только экономика, но и схожие видения глобальных процессов. Об этом президент Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Как передает Белта, глава государства отметил, что страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси ценят поддержку мьянманской стороной белорусской инициативы разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. В свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связи Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Утверждены генеральные планы Витебска, Гомеля и Могилева. Постановление правительства подписал премьер-министр Александр Турчин. Генеральные планы определяют стратегию социально-экономического и территориального развития трех областных центров до 2035 года. Определяются оптимальные планировочные структуры и функциональное зонирование, принципы охраны окружающей среды, развития системы общественного обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры, создание безопасной, безбарьерной и благоприятной среды для жизни. В столице ремонт моста через Свислыч в районе площади Победы планируют полностью завершить к 28 августа. Об этом заявил мэр Минска Владимир Кухарев в эфире ОНТ. Большинство мостов в столице были построены еще в 50-е и 70-е годы прошлого века и эксплуатируются в агрессивной климатической среде. После обрушения моста на Немиге в январе 2022 года в Минске провели полное обследование всех таких конструкций. Специалисты выявили 38 путепроводов, нуждавшихся в ремонте. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
2: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
1: Вкусно так, что пальчики оближешь.
3: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Петровна, здравствуй. Куда спешишь опять?
3: Иду Михайловну поздравить. Она выиграла 300 рублей в рекламной игре от МТ-банка.
2: Я тоже хочу. А что делать надо?
3: Все просто. Открыть пенсионную карточку и зарегистрироваться на сайте МТ-банка до 30 августа. Подробнее по телефону 509-99-99 и на сайте mtbank.by. Период рекламной игры «Время для себя» 2. С 3 августа по 3 ноября 2026 года. А вы уже выбрали банк для получения пенсии?
0: МТ-банк.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624-1057. Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушай,

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня. Сергей Сенкевич, добрый вечер. В Минске завершились переговоры лидеров Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайна. По их итогам был подписан пакет документов торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах. Как подчеркнул белорусский лидер, наша страна способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Александр Лукашенко также обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Доступность образования, инклюзивность, практикоориентированность. Министр образования Андрей Иванец обозначил приоритеты отрасли на Гродненской областной педагогической конференции. По его словам, для родителей необходимо создать условия, чтобы дети могли посещать как группы кратковременного пребывания, так и группы, которые работают 12 часов в сутки. Что касается колледжей, во главе угла должна стоять практикоориентированность. Главным в системе образования остается воспитание личности, гражданина и патриота. Эту работу должны проводить, начиная с детского сада, школьные скамьи и далее в колледжах и вузах. 31 августа – последний день, когда владельцы средств персональной мобильности могут пройти оценку соответствия по упрощенной схеме. Об этом напомнили в госстандарте. Граждан и компании просят подавать заявки в испытательные лаборатории заранее. Проверка нужна тем, кто купил устройство до 1 сентября 2025 года, разгоняет его быстрее 25 км в час или планирует ездить по дорогам с твердым покрытием. Лаборатории работают по своему графику и иногда выезжают в районные центры. На процесс сильно влияет погода. Испытания на улице не проводят в дождь и сильный ветер, поэтому затягивать с обращением не стоит. С момента вступления указа в силу лаборатории выдали уже 3500 выписок. Земля может нагреваться быстрее, чем думали раньше. Об этом свидетельствуют новые расчеты швейцарских климатологов. При нынешнем уровне выбросов углекислого газа рост температуры к концу века может оказаться примерно на четверть выше прежних прогнозов. К 2100 году средняя температура воздуха на планете повысится больше, чем на 3 градуса. В более долгой перспективе дополнительный нагрев океанов и таяние ледников могут еще сильнее влиять на климат. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 49 копеек, 10 юаней 4 рубля 44 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные грозовые дожди, сильный порывистый ветер. Ночью плюс 10-19, а днем в Бресте плюс 24-26, в Гродно 21-23, в Витебске 25-27, в Могилеве 30-32, в Гомеле 32-34 с плюсом. В Минске дождь с грозой, 26-28 тепла. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с Душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей Душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на «Тикет.Про». Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Молл».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624 1057.
0: Душевное радио.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Hey, man.
2: Watch out!
3: W-O-O-E-E-E-C-K-E-R.
2: It's a woodpecker from space!

0: Слушай свое.
1: Она-то самая-самая.
2: Наверное, так люди и находят друг друга.
1: Она-то самая-самая.
2: Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.
1: Опаньки, нормально, не ту шапку залепил. Вот что значит наотдыхался. Здрасте, добрый вечер абсолютно всем. Где бы вы ни находились, а находитесь вы, наверное, кто только куда не пожаловать, да? Кто-то на дачах, кто-то в глубине автомобилей, кто-то в глубине такси. Наконец-то площадка заговорила. Я вот сегодня свое стандартное приветствие написал в телеграме нашим друзьям, да, всем. Ну, я обычно там, когда уже в студии, так сказать, на коне, в седле, всегда пишу всем доброго и скоро танцевального вечера. И поймал себя на мысли, что я уже вообще забыл, что это и как это. Но, тем не менее, объявляю новый сезон танцплощадки открытым. Я очень надеюсь на то, что с кем мы еще не знакомы. Да, зовут меня Дмитрий Санкович, добро пожаловать. Это «Волна душевного радио», город Минск. У нас ТикТок на связи, поэтому надо сказать. И настоящий ретро-дискач. Здесь ни в чем себе вообще не отказываем. Общаемся традиционно, да? Мы есть и ВКонтакте, и в Одноклассниках, Душевное радио, добро пожаловать, будем рады. Конечно, мы есть в Телеграме, Душевное радио чат, в Инстаграме, будьте внимательны, кто будет там писать какие-то послания, я не знаю, там, поздравлять кого-то, кому-то там что-то привет передавать, будьте добры. Будьте внимательны, я читаю только с аккаунта нашей программы «Танцплощадка Official» в Инстаграме. Ну и в ТикТоке еще успеваю, наверное, общаться. Людей уже, ой, тут много подключилось на своем аккаунте в ТикТоке «ДД Санкович», так что приходите, если чего. Ну а все остальное остается на своих местах. Это хорошее настроение. Хлопаем дверью этой пятницы, делаем это громко, как умеем мы. Начинаем традиционно с легких, ненавязчивых, очень романтичных 80-х. 3, 2, 1, поехали! Ой, прям бобина перед глазами завертелась. Видео Kids, тогда я не знал, как называется эта команда. Да, где мы в Телеграме, еще раз напоминаю, Душевное радиочат, мы в Телеге.

Так, напоминаю наши правила в Телеграме. Во-первых, одна песня одному... Один привет одному человеку. Песню подбираю я. Не капризничай по этому поводу. Ну и еще, всех новых друзей, вот за последнее время, тут буквально несколько секунд. Игорь, здравствуйте, Гриша, здравствуйте.

Итак, ожил Телеграм, да, самому лучшему я покраснел, Саша, спасибо, это неправда. Привет бабушке Зое, доченьке Карине, в частности, СТ Оптик у сборе. Надеюсь, вы танцуете. Игорь, тут именно музыка, не какофония. Всем привет, счастья, здоровья, настроения. Я вначале подумал, Игорь, что вы на меня ругаетесь. Потом вытер пол, пол, говорю. Ну и пол заодно тоже, и пот со лба. Нормально, спасибо.

прочим, в этой песне отображена вся боль студенчества того времени. Между прочим, все именно так и было. Я приветствую всех, кто у нас в группе в Одноклассниках. Тоже душевное радио Павел Матецкий. Здорово, Викочка, Солонович, Санько. Заржавелло. Это не грузинское имя, я так вас чувствую. Не-не-не, все равно раскачаю.

Это, знаете, подкрадывание к холодильнику такое, да? Тихонечко, тихонечко. Всему ТикТоку, всему миру привет! Спасибо, что на стриме! Не на стрёме, а на стриме, да? Павел Саматов, Узбекистан. Поздравляю любимую сестру Веру с днем рождения. Долгой, красивой, счастливой, позитивной жизни. От Даниила Леонидовна.

0: давайте уже с места в карьер. Размялись и буди, полетели. Где мы в Телеграме? Засыпана личка с первых аккордов у меня. Душевный радиочат мы в телеге. Ну а приветы, это не главное. Главное — это драйв. Главное — это желание взлетать к небу. Главное — закопать эту пятницу в историю.
1: Сотни страниц.
0: Ой-ой-ой-ушки, поехали, поехали, поехали.

жене Танюшке и доченьке Варюшке из Гродно. Ну, Гродно активный в ТикТоке, в том числе, вон Миша пишет «Здорово вам». Привет мужу Андрею, который активно намывает свой мотоцикл. Аня Бонд. По Прейду прозвучало вообще, Аня. Я представляю человека активно, который намывает мотоцикл. Продолжаем. Ребята, это дэнс. Это настоящий, зажигающий внутри особые огни. Дискач. Фирменный дискач душевного радио. Танцплощадка. Раз, два, три. Поехали.

ТикТоке какой-то товарищ обозвал, тебе что, крыша съехала? Я говорю, чувак, а если ты считаешь, что отрываться под музыку великого поколения — это какая-то съехавшая крыша, это вообще не про нас. Это наоборот, что крыша на место пришла, да? Едем домой в Могилев из аэропорта Тамара. Провожали сестру в Лондон, свою семью грустновато. Моему мужу Андрею отдельное спасибо за помощь. Вручную, видимо, да, погрузил в самолет. Ну, Тамар, в любом случае, все, что происходит в жизни, это закономерности, которые в любом случае идут в плюс, поверьте.

продолжаем. Еще раз напоминаю, что в Инстаграме, ребята, я могу читать только с аккаунта «Танцплощадка Official». У нас есть свой аккаунт в Инсте. Поэтому, если кто-то использует для связи с нашей программой именно Инстаграм, не перепутайте, пожалуйста, аккаунт. В аккаунте «Душевного радио» есть ссылочка на аккаунт «Танцплощадки». Поэтому оттуда читать не смогу. Ну и в ВКонтакте мы тоже есть. Приходите, там есть специальная веточка.

0: Да, туда будет ставиться. Ну, такие люди нас слушают. Вау. Привет моему мужу Ахатенко Виктору, который везет нас с сыном домой из магазина. Песни «Супер Ира». Так, а выйти потанцевать? Ща все будет!
1: Танцплощадка.
0: Я уверен, остановятся автомобили. Я уверен, на лету остановятся орлы и голуби. Потому что, когда выходит в эфир этот трек на любых танцплощадках, будь то на радио, будь то на живых наших встречах, тогда все начинается сначала. Нам всем по 15-16 лет, мы слушаем, там, я не знаю, апрель 2 92 года, ласкового мая, и на скрипящих колонках звучит...

ко мне пришла белочка, я обожаю эту фразу. Это один из затягивателей меня в высшие лиги ТикТока. Я очень рад, я по вам скучал, она на меня уже картошку надела. Мне было приятно. Так, благодарим Павлу Саматову. Могу делиться записями прямого эфира нашего душевного радио. Тут в группе душевных людей мы обменимся своими коллекциями, как молодые годы 80-х, 90-х кассетами. Ну, это здорово, Андрей, спасибо. Где мы? В Телеграме душевный радиочат. Сыночку Егору из Гродно, грозному папе, мужу, который киснет на кухне. Таня, выводите его!

Вы у нас, а может, не впервые. Если впервые, то большое количество открытий от волны душевного радио и танцплощадки в том числе вас ожидает. Ребят, мы лихо беда начала начали новый сезон. Сегодня очень все легко подбиралось, потому что соскучился, отдохнул, истосковался. Ну и вот первую половинку сейчас прошли. Медляк. У кого рядом кто есть, приглашайте.

Мишка Скопцова. Тебе, дорогая моя, личный привет. Я тоже очень соскучился по могилевской компании. Там замечательные ребята. Они всегда приходят на нас площадку. Скоро-скоро новый сезон. И начнем мы его очень активно. Наши встречи. Там практически весь октябрь заполняется каждым городом. Так что скоро увидимся. А для минчан особый подарок 5 сентября. Танцплощадка душевного радио возле Дворца спорта в рамках городского фестиваля «Наше зеленое лето». Ну вот, так что приходите, буду рад, зажжем, как умеем только мы. Ну и мы договорились. Мы раскрашиваем Минск в луке 80-х, 90-х, 2000-х. Именно так добираемся до Дворца спорта, чтобы видели, чтобы люди посмотрели на этот кайф, на этот музыкальный драйв. Поехали дальше. 20:34 в белорусской столице. Коллегам автобусный парк города Гродно Антон Вальковский. Рад, дружище, что меня не забыл. Гомель Кириллу из ТО «Крафтехно» от Александра Кинга. Ему большое за поддержку спасибо. Ну и, конечно, всем душевным людям. Сань, что-то случилось? Мы всегда рядом, ты знаешь. Андрей тут обрадовался, что я с вами. 30 лет свадьбы, день железнодорожника, день строителя. Как бы сказал дядь Митя, любовь и голову впустую прошли. Без голоса! Такси едет по городу под седую ночь танцплощадку. Алекс 86, бай! Поехали! Поехали!

Вера из Могилева ждут традиционный привет от Дмитрия Санковича. Вам привет, ребята, Макс. Всем курасан. Ну, видимо, курасан — это танец, потому что круассан — это еда. Это я знаю. Тюрину Ивану, что это всего лишь машина, пусть дорогая, сломалась, я его люблю, он перебирает кости рыбки. Кости рыбки перебирает? Слушает внимательно радио, еще сегодняшний день в долгожданном отпуске. Таня Тюрина. Вань, ну, на самом деле, это просто железо. Ну, вот, ну, это просто железо. Пусть и новое. Мама Мария! Станцуй на крыше нового железа. Подомни трохи, не так обидно.

певчая, певчая. Певучая, ну так давай, подпевай. Настя обрадовалась, что я снова с вами. Ребят, я никуда не девался, в конце концов, у меня тоже есть отпуск. Да, я ездил с гастролями по нашей любимой Беларуси, с таким количеством интересных людей познакомился, это супер. Любимому Гомелю, Нилову Сергею от Андрея Щербакова привет. В данный момент мы на рыболовных соревнованиях на озере Саро. Я хочу передать большой привет всем ребятам, которые завтра выходят на воду, будут сражаться за лучшие из лучших. Светлана, Лана, 16. Также я хочу передать привет, сказать, что я очень сильно люблю Руслана. А вы тоже там? Ой, вы знаете, девушка с удочкой, это мне надо, мне кажется, надо памятники ваять. Потому что вот это вот настоящая боевая рыболовная половина. Света, вам привет.

Да, вот мы поддерживали Ивана Тюрина с новым автомобилем. Слушай, ребят, самое главное – люди. Где мы в Телеграме такие крутые? Душевное радиочат. Мы в Телеге, приходите, будем рады. Мы есть и в Одноклассниках, мы там Душевное радио. Мы есть ВКонтакте, мы тоже там Душевное радио. Ну и мы есть в ТикТоке, но вот пока на моем аккаунте, ДД Санкович, там люди тоже танцуют. О-ля-ля, привет, Душевное место, здравствуйте. Сибирь, привет, Алена, там полпи.

0: вот Иру поприветствую, да, это новый друг у нас в Телеграме, спасибо, что нашлись. Нашей семье исполнилось 20 лет, вот сердечко мне написала. Любимому мужу Артему от Татьяны, горячие поздравления, безумно люблю, благодарю за все, ты мое все. Целую крепко, всегда рядом.
1: Ясный мой свет, ты напиши.
0: Ребята, я вас искренне поздравляю.

я точно знаю, что девочки прям воспряли духом под этот трек, да? Это вот что-то особенное, наверное, предмет гордости там какой-то. Угонщица Ирина Аллегрова на танцплощадке.

вот люди умеют же выбирать время для массажа. Сань Терентьев, здорово, Сашка. Лежу на массаже, а там из радио ты зажигаешь. Очень рад слышать тебя из самого красивого города Гродно. Саш, ну, твоему массажисту не очень повезло. Ну, потому что, я не знаю, как под угольщицу можно лежать там и, ну, и даже впечатляться под массаж. Мне кажется, она сейчас за тобой будет бегать и говорит: «Саня, девушка, вернитесь! Я вам еще эту икру!» Ну, не, или какая? Икроножную мышцу не массажировала.

Ой, ребят, ну будьте внимательны, особенно очень много новых людей. Вот это Дубровский добавился, Татьяна Наумович. Вы когда в первый раз пишете, вас проверяет наш бот, нажимайте, пожалуйста, снизу. Я не робот, потому что очень много пропало сообщений, елки-иголки, и очень жалко. Привет любимому мужу Сергею, который на даче утепляет дом. Наташа. А вы едите яблоки, правильно? Ну, ночью за горами там сочтетесь. Так, двигаемся вперед. Где мы? В Телеграме, душевный радиочат. Где на меня можно посмотреть? Ну, во-первых, лайв-трансляция с нашего сайта. Душевный радиочат и вот видеочат в Телеграме тоже. Ну, или в ТикТоке. Найдите Дмитрия Санковича. Там вот мы зажигаем тоже практически всей планетой. Слушайте, ну хорошо же, да?

пожалела, но есть же мы с вами, и Андрей Губин, это обязательный гость всегда на танцплощадках. Добрый вечер, Сергей Сурков, это Инстаграм. Сереж, добрый день. Да, напоминаем, в Инстаграме у нас есть свой собственный аккаунт, он называется «Танцплощадка Official». Приходите именно туда, с другого аккаунта я не смогу читать. Но вот как-то так. Ну ведь хорошо же.

быстро летит время. 20:51 в белорусской столице. Так, от Сергея Суркова в Инсте, в Рудню Слонимскую, в СТ Судостроитель, своим девочкам Валентине, Али, Алене Михайловне. Я вас всех очень люблю. Особенно Ксане Анатольевне. Завтра 25 лет назад она стала мамой нашего любимого крестника. Привет вам, ребята!

Интересно, есть ли люди, которые до сих пор еще остались, извините, попой на диване, а? Ну, может быть, я не верю. Любимого каратиста словила Анечка, у которой сегодня день рождения. Поздравляю, верь в себя, это очень важно, я тоже верю, люблю. Дружище, ты очень крутой, бери пример с мамы. Ну, ты растешь скоро маму на плечо и понес, да? По

Алена Клёва. Любите своих мужей. Моему Русилу привет, правильно? Главное, никого не перепутать, правильно? Моим котяткам привет, не услышали в первый раз. Таня Шиманская, Димочка, все душевное радио, Оля. Всем привет из солнечной, теплой, душевной Абхазии. Сережа, Оля и Ева из Минска. Мы в

0: младшему привет, красавчик! А как старший в армии? Ну, вроде смотрел фотки, там нормально, адаптировался. Настоящий мужчина.
1: Танцуем!

вы знаете, по нашей традиции очень много новых людей. Это здорово. В ТикТоке, в том числе, еще не очень к нам привыкли. У нас всегда есть рок-кнопка. Это классика, как правило, хард-хэви-металла. И, ребят, сегодня гуляем. Сегодня

21 час. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

0: Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.
1: Танцплощадка, поехали дальше.
2: Он такое сообщение. Добрый вечер, Дмитрий. Леночка, поссорилась с мужем, бытовые вопросы. Хочу передать ему привет, он сейчас слушает танцплощадку. Пусть он меня услышит и прислушается ко мне. Я не прошу сверхъестественного. Лена, вот вы все равно за свое. Вот вам трек, чтобы помириться. Это прям инструкция. Чтоб все помирились сегодня.

Танцуем, люди. Ну и общаемся, конечно, мы есть в любых соцсетях. Мы там волна душевного радио. Вот только в Инстаграме будьте внимательны. Мы танцплощадка official. Именно так называемся. Ну а в Телеграме приходите. Душевное радиочат. Будем рады вам.

0: знаете, насколько я не люблю всяческие новоделы, но вот именно Филатов и Кэрос, они придали абсолютно новое звучание, не упустив души этого легендарного хита «Сектора газа».
1: Ой!
0: Аж мурашки по коже. Она про любовь говорит. Любимой Олечке из прекрасного города Гродно. Люблю, обожаю. Спасибо за суши и пиццу.
2: Эта ночь нам покажется
0: за пробел суши.
2: Ты возьмешь меня и прижмешь, как родную дочь.
0: Больше движения!

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Танцплощадка на душевном радио. Радио.
5: Продолжаем, поехали дальше, рыболовные соревнования. Так, вы уже свой получили, Юля. Ну ладно, девчонки шатре, пламенный привет. Ну там, молодцы, поддерживайте парней. И Самохвалов еще, у нас сегодня 33 года совместной жизни. Распутины! О, Андрей и Елена, всем добра и прекрасного настроения.
6: На белом свете симпатичный парень целых 20 лет.
5: Все, идем у пляс.

0: Светлане. Привет от брата Виталия. Самая родная. Спасибо, что ты есть, Наталья Шевченко. На всю страну я люблю свою жену Леночку. Максим Тюнель.
1: Голову на время потерял.
0: Я надеюсь, Леночка сейчас поскакала.

Итак, ребят, дорогие, напоминаю наши правила в Телеграме, во всяком случае, да, собственно, во всех соцсетях. У вас есть одна единственная возможность кому-то что-то передать, потом вы, конечно, в танце разгорячились, и давайте еще кому-то. Нет, это не прокатывает. Очень много сообщений. Давайте подумаем о других людях, которые ждут в своей очереди. Договорились? Надеюсь, что в очередной раз. Моя свекровь-свекра с 40-летним юбилеем, днем бракосочетания, рубиновая свадьба. Семья Печеньковых. Люблю вас от Кати.

Так, ну что, мы с мужем на даче. Таня, так я же вроде передавал. Все при этом девчонок передавал. Крупица не отстает. Отлично. Кольский полуостров, город Мончегорск. С вами Беларусь. Ребятки, зажигаем. Илья, Наташа. Ну и Дюша Метелкин. Я знаю вашего этого кошака. Красавчик. Как издалека. Смотрите, практически вся планета здесь вместе с нами. Евгений Глушаков, отдыхаю в отпуске 3 недели, как сегодня вернулся из Нальчика. Дим, тебе отдельный привет. Жень, спасибо большое. Ты

0: всем составом. Ой, Кирилл, ну это как угроза звучит.
1: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
3: Но у радио нет яркости.
1: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
1: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

Если вы в Телеграме набираете терпение, мне 639 сообщений что-то показывают. Я не знаю, может, сбой. Но терпите. Шевченко от семьи Разуванова. Гоми классной пятницы. Потапенко Александру, компанию Белтек Авто. На терминале Смолевичек, спасибо. Что, опаздывает? Танцует? Ладно, он танцует.

Вначале Мария Сова, Александр Зубик, Александр Антонович, Алексей Макс из Полска. Там всем держаться, не скучать. Борис, любимой жене Татьяне, семья Бабакова, Гомель, в Гродно. Сегодня ливень, играем в шахматы под танцплощадку на даче. Боля сольная, привет. Обалдеть, ливень. Я не знаю,

Андрею Надюшу Любаши от Вероники. Мядель отжигай. Сейчас только добавим дровишек. Ой, Кристина, очень интересное у вас сообщение, вот Невское, да? Но оно очень длинное. Я не смогу все это прочитать. Формат программы, к сожалению, не позволяет. Но очень круто. Я думаю, люди почитают, то здорово. Водителям-дальнобойщикам Белатиката. Хватит работать. Вы только что заставляли их, по-моему, ехать, ладно.

в садике Евгений Гамазин на даче под Могилевом. Приветствую, привет, Кота Коню, наверное, Александр Сергеевич Гомель. Пожелать встречи. Дальше Ген Дудик, дружище. Привет, наша Анечке, дорогая, в этот новый учебный год только с новыми силами, новыми возможностями. Тебя ждут твои маленькие дети, успехов и лучших моментов. Да, Аня, мы все переживаем, но вроде все нормально. С соседями слушаем радио душевное. Вы лучше быть добру. Вы посмотрите, какие светлые, клевые люди. Доченьки Анюти, которая находится в 5-й клинической больнице города Минска. В роддоме держись, у тебя все получится. Ну, тут по природе все получится. Давайте, Аня, Беларусь должна процветать. Спасибо, вы лучшая, брат, очень рад, Федор. Да не за что, ненаглядные ватрушки, а Лусику. Мы справимся со всем, все у нас получится. Борисевич Андрей, вот это очень правильный настрой и очень верное направление мыслей. Ребят, продолжаем. Танцплощадка только набирает обороты. И я поздравляю вас с началом нового сезона. Не то чтобы прям грандиозно по-новому что-то будет, но темп сохраним, атмосферу обязательно. Но я приветствую всех новых друзей, которые нашлись в ТикТоке. Это новинка, они слушают и танцуют через ТикТок вместе с нами. А мы можем громче. Знаете, как

Ой, ну наш перед финальным рывком немножко передохнуть, да? Ну, это всегда так. Я точно знаю, что сейчас петь будет абсолютно вся планета, и ТикТок будет подпевать, и любимая Беларусь, и Мончегорск, я почему-то уверен.

Песня о любви в том числе, привет всем отдыхающим в деревне «Новая жизнь», особенно Кристине, любимой доченьке Милане. Фара, или Фара, я не знаю, мы рады вас видеть среди наших друзей в Телеграме, душевное радиочат, мы в Телеге, приходите. Дмитрий, пожалуйста, привет моему деду по имени Вадим, бабушке по имени Лена, Volkswagen Passat V6, но я надеюсь, что и наша музыка тоже заходит. Мне кажется, что это люди, у них была немножко другая музыка, но у нас тоже хорошая, да?

Что ж, ну передохнули. Это как вы в отпуске от меня передохнули, ничего не поделаешь, кто-то обрадовался, кто-то там, я не знаю, делает мою куклу Вуду и втыкает там что-нибудь. Но, тем не менее, я снова вернулся. Давайте знакомиться с кем не знаком. Дмитрий Санкович меня зовут. Ну, в свое время волей судьбы абсолютно случайно был создан вот этот вот проект. Это называется «Танцплощадка душевного радио». Ну и мы теперь самая масштабная ретро-дискотека Беларуси, чем я очень горжусь, но это заслуга наша общая, прежде всего ваши друзья. Спасибо, что с нами!

Анечка, если ты меня слышишь, верни это клевое сообщение про Абхазию. Ребят, не забывайте, пожалуйста, нажимать. Я не робот. Кто пишет впервые в Телеграме, вас очень много. Нажимайте. Такое сообщение надо прочитать.

Я вот от Сергея Богушевича хочу прочитать. Дима, в Абхазии колонка с душевным радио разрывает монашеское ущелье. Ну, тут прозвучало как-то, чтобы я не испытывал каких-то поводов для гордости. Монашеское ущелье мы там разрываем. Местные в приятном шоке от репертуара говорят, это круть. Мы грудь колесом, от гордости Беларусь рулит. Да более того, Сергей, это сделано в Беларуси и останется в Беларуси!

Слушаем радио фирма «Конформация». Спасибо, Люда. Ну, я надеюсь, что быстро пролетит, а мы дальше плейлист не скучный. Привет молодоженам по имени Вова и Алина. Спасибо большое. Передано горько.

О, давайте привет передам. Вот у меня есть замечательный парень, такой Мазик. Мазик.dy2. Он такой вот. Ну, такой главный по лайкам у меня в ТикТоке. Почти 110 тысяч натапали. Вот это да! Спасибо тебе, дружище. И искренняя благодарность Лисенку. Она же Олеся. Это просто супер поддержка для меня в ТикТоке. Благодарю вас, девочки. Да и вообще все, кто слушает, танцует, поддерживает. Так, ну давайте с первой зарплатой. Привет! Андрюха, вот тебе на здоровье. Пусть растет она, а не я. О, Metal, всем привет, встретимся завтра. Не, Андрей, с хорошей зарплатой и мужчины растут. Это я знаю по себе, причем в разные стороны. Поздравляю, дружище. Поехали!

Так, до Дзержинского Гурделида, от Монашского ущелья и Мончегорска до улицы Дзержинского в Абхазию. Привет! Ну что, танцуют все? Жене Алине большой привет. Можно песню? Нет, песня не заказывает, Саш. Это мой авторский проект. Вот как вижу, так собираю. Передать моей любимой жене Галине от ее мужа Александра. Делаем лечо. Говорит, не так режу лук, очень крупно. Плачу, режу мельче. Всегда.

0: Ну что, ну вот очень много именинников у нас сегодня. Сейчас вот убегает. Вы лучше поздравьте меня с 55-летием. Гомелю, привет, Сергей Нилов. Муж, Сережа? 5-5. Ровно. Можно все начинать сначала, чего я вам и желаю. Танцуем, люди, безлимитно.
1: Танцплощадка.

Привет, Татьяна, в Инстаграме, в замечательный город Могилев. Супергиду Софье Петровой, удачи в Питере, моим классным друзьям Сашке, Славке. Вторым половинкам до скорой встречи, обнимаю. Могилев колбасы, я так понимаю.

0: When I'm proud.
1: Белкина, привет, Татьяне в отпуске. Шашлыки, кинзбараули, друзья и комары. Комаров подчеркиваем. Летнее счастье. Давай-давай. Привет, город Житкович. Отдыхает с кумом Игорь. Вы бы видос какой прислали.

0: движение вы можете. Где мы? В Телеграме. Душевный радиочат. Он стоит 15 минут. Ну, а дальше остались с нами. И будет хорошо.
1: И ты такую песню поставил?
0: А, я поставил, да. Вау!

0: принимал нас с мужем у себя. Это был супер замечательный отпуск. А сегодня у нас в гостях Сергей, добро пожаловать в Беларусь. Мужу Витусу, думаю, тебе днем и ночью твоя Вероника. Привет нашей компании Маньковым и Красницом. Отдыхаем, кушаем шашлык.
1: Не мне вас
0: Паша,
1: учить.
0: Что,

привет, жду мужа от Василия же. Странно, там какой-то роман с контрабасом. Славный город Брест, Саня, Андрюхе, также Оле, Веронике, вы лучшие, добра вам, Роман. Передать привет из Гомеля моей любимой жене Наталюшке. Я тебя очень люблю, твой Харди, Road Dogs MC, вау. При жене Наташке от мужа Сережки я не робот. При жене, это, наверное, все-таки не что-то такое, а все-таки...

Ух ты, Ксения, «Вишневый сад» танцует с вами. А «Вишневый сад» — это произведение? Или это «Садовое товарищество»? «Вишневый сад» — это...

спасибо Василю Кольга. Вечерок супер. Мы в Бресте отдыхаем, клевой компании, всегда с душевным. Спасибо большое. Мы это очень, мы чувствуем и очень заценим, поверьте, каждого из вас. А теперь ручки вверх. Выше, выше, выше, выше! Ну вот такой получился старт нового сезона. Я и вас, и себя с этим поздравляю. Я думаю, нас ждут с вами удивительные встречи. Я думаю, нас с вами ждут удивительные музыкальные открытия, воспоминания в том числе. Мы волна душевного радио. Мы

0: Реклама. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
0: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
0: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Ambulance.
1: Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто красавец. Женщина, друг, человек.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.